0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Она в составе группы выступает, но сейчас очень избирательно. Чаще всего это фестивали или частные концерты. Основная зона ее внимания сейчас – семья. Все-таки трое детей – это вам не шутки. Кэти Топурия и группа «А-студио» в эфире. А мы переходим к легендарной песне, которую очень многие перепевали, но ее поклонники, и Виктора Цоя в том числе, крайне скептически относятся к перепевкам, считая именно этот вариант эталонным. Знаменитая «Кукушка» на автора

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Shine bright like a diamond.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

ней сейчас происходят метаморфозы как внешние, так и в творчестве. Неоднозначную реакцию они вызвали у поклонников, да такую, что она на некоторое время удалялась из социальных сетей, но затем снова вернулась. Юлия Савичева в эфире Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам добрейшего утречка и отправляю одну хорошо знакомую песню. Слушаем и подпеваем.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер северный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Профессиональная помощь детского психолога. Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
7: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefisul.ru.
8: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперт допустил рост МРОТ в будущем году. До какого уровня, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31 600 рублей до 32 700 рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он также напомнил, что в 2025 году МРОТ был увеличен на 16,5%, а в этом году почти на 21%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.
0: Про стихию.
2: 446 иностранцев и 2 из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших. Спасательная операция продолжается. Наводнение произошло в Непале накануне. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхатэ Каши, что привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. По данным посольства России, как минимум 4 соотечественника находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расува также находилась группа из 8 россиян, однако они смогли добраться до другого населенного пункта.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителях для последующего обмана. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят на родителей учеников, используя реальные данные о ребенке и его школе. Они представляются директором, классным руководителем или сотрудником администрации. Под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа они просят сообщить код из СМС. Как правило, это ключ ко входу на портал госуслуги или в банковское приложение.
0: Про нас.
2: Центробанк отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе граждане чаще накапливали наличку, следует из комментариев Банка России. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,6% по сравнению с июлем и составила 51,5%.
0: Про инициативы.
2: В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислить хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчислить будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: 7 часов утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Врубайте, дамы и господа, звук на максимум. Привет всем, кто уже проснулся или же пытается как-то это сделать. Главное, чтобы вы к нам присоединились. Ребята, давайте начнем с самого простого, с того, что до выходных. Посчитаем, пару дней осталось, полноценный рывочек делаем, и все. Так что уже сегодня, мне кажется, предвыходное такое настроение. Можно особо не напрягаться. Сбрасываем все заботы и...
1: строим планы на выходные.
0: Да. Вот да!
1: Приятное же занятие.
0: Естественно. Мы вам в этом деле поможем. Мы — это человек, чей плейлист до сих пор охраняется строже, чем гостайна. Никто не знает, что там будет, но будет классный Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. Там в основном винил, я так скажу. И человек, который, ну, которому, наверное, когда-нибудь установит памятник, потому что он все отдает слушателям. И радость, и энергию, и даже молодость ничего себе не оставляет. Да, Денис, кстати, Курочкин.
0: На ваших глазах старее, ребят.
1: На ушах тогда уж.
0: Столько лет. Кошмар.
1: Сейчас по песне «Столько лет». Он не знает.
0: А чего нет-то? А там другие слова.
1: Вот не знаю, правда. Ну и что?
0: Ну мы можем помочь допеть. Ладно, ребят, план у нас на этот час какой-то летящий. Просто невероятный.

0: Чирить будет точно те, кто нашел клад на сумму около 500 000 рублей. Представляете, ребят, нашли буквально вот не так давно, вчера, в подмосковной Коломне, в кувшине, который пролежал где-то 600 лет, было 2500 серебряных монет 15 века. Вот, спрятали его где-то в 1425 году, говорят ученые, во время чумы. А теперь взяли, нашли и... Кто-то точно будет чилить.
1: А кто-нибудь руки после этого помыл?
0: Не знаю.
1: Во время чумы ж прятали-то.
0: Уже начинаю немножечко жим-жим.
1: Да-да-да.
0: А то мы знаем тут. Одни, да, летучую мышь съели, мы дома сидели.
1: Другие клад нашли.
0: Ну да ладно. Мы тоже особо напрягаться не будем, ребята. Кстати, очень сильно эта тема относится к нашему драйв-чату. Ну, слава богу, там, знаешь, хотя бы есть доказательства, правильно? Они же что-то нашли, там большое скопление людей было и тому подобное.
1: Это так вот. Как будто ситуацию не лучше делает, большое скопление людей.
0: К чему, что исследователи памяти человеческой провели опрос,
1: так,
0: анонимный, и выяснили вот какой факт. Оказывается, почти у каждого второго взрослого человека в жизни случалось событие, которое он до сих пор хранит, ну, в каком-то секрете строжайшем, понимаешь, от друзей и даже от семьи. Ну, как бы помнит и все, и не рассказывает. Причина проста. История настолько либо фантастическая, либо абсурдная и мистическая, что, ну, боятся люди, что если они кому-то расскажут, им просто не поверят и покрутят пальцем у виска. Скажут, ну, ты дурной, что ли? Да ну, не может быть такого. Прямо общался с НЛО? На Венеру тебя звали? А, идиот, что ли? Вот, чтобы такого не было, люди молчат и побаиваются. Поэтому сегодня давайте пообщаемся, ребята. Гарантируем анонимность. Пальцем у виска мы точно крутить не будем. Ну, а если и покрутим, вы не увидите. Так вот, невероятное совпадение. Встреча с кем-то из прошлого на другом конце планеты в глухой деревне. Бывало же такое, приезжаешь вообще в другую страну, а там сосед твой. Или... Думаешь, как, откуда ты здесь? Или, может быть, какое-то бытовое чудо, которое невозможно объяснить логикой. В общем, какую-нибудь вот такую вот историю мы хотим от вас услышать. Мистическую. Есть ли у вас такая, которую вы никому не рассказываете, потому что боитесь, что вам просто не поверят? Ну, что-то такое, из ряда вон выходящее. Есть у тебя?
1: Ну, у меня есть, конечно, да. Во время нашего отпуска, вот этого летнего в июле, отдыхали на даче. Ну, достаточно большой участок. Все засеяно одинаковой газонной травой, представляешь себе, да?
0: И...
1: Уже ночь. Уже прям глубокая ночь, все темно. И выясняется, что мой любимый сын потерял пластинку. Ну, вот пластинка зубная. Она прозрачная, проволока такая с прозрачной...
0: Ну, понятно.
1: Короче, ее не видно даже днем нормально в этой траве. Ну, а он ее потерял. Время, еще раз, ночь абсолютно темно. Мы прошли с фонарями, все поискали, все осмотрели, ничего. Минут 20 искали, ничего не нашли. И знаешь, что потом происходит? Моя жена

0: начинает читать какой-то шепоток, как она это называет, реально. И через две минуты находит. Через две минуты
1: во рту у сына.
0: Нет, в полной темноте, в траве в этой. Я не знаю, кто у меня жена. Видимо, до сих пор. Серьезно, нет. Абсолютная правда. Мы все были в шоке, в глубочайшем. До сих пор побаиваюсь.
1: Ну, тут это. Без комментариев оставим.
0: Правильно, вдруг.
1: Сходите к стоматологу, почему у сына изо рта выпадает пластина?
0: Он сам снял.
1: Так, 915-459-2020, смс-мессенджер Макса, группа ВК, ребят, пишите, посмотрим, какие у вас необъяснимые, невероятные истории случались. Ситуации. Вместе, может быть, посмеемся, а может быть, будем разбирать это по полочкам. Впереди, кстати, у нас новости спорта. Посмотрим, что там в Лиге чемпионов, в чемпионской лиге и где там еще что-нибудь.
0: Чемпионов.
1: Да, посмотрим, что в мире спорта. Ну и, конечно, драйв-чат, первая порция. Там уже тоже посмеемся. Все, поехали.
2: Поехали. Драйв-чат.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 21 градус. Ветер северный, 4 метра в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони.
5: Телефон в Балаково. 221-300.
6: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7 927 222 42 42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
7: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
8: Звоните 68 12 12.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.
0: Музыка

0: Поехали!
1: Зиверт газует прямо сейчас в эфире драйв-шоу. Поехали. Кстати, на нее газуют соседи по частному сектору. Говорят, что-то как-то она много не то что мусора, а каких-то своих собственных личных вещей выставляет так, что получается, как будто расширяет территорию своего участка.
2: Мне кажется, она просто избавляется от хлама и раздает людям.
1: Нет, там как раз вот всякие тумбочки, еще что-то, которое нужно. И вот не устраивает это соседи, газует немного. Ну да ладно, разберутся. Все эти соседские трения рано или поздно закончатся. Мы тем временем на пороге новостей из мира спорта. Человека, который знает, видел, трогал. Ну, в общем, так он уверяет, я ему верю. Иван Броневой, давайте узнаем, что происходит там.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Слушайте, очень много золотых медалей завоевали наши спортсмены. Вот, в частности, 4 золота на юниорском чемпионате Европы по водным видам спорта. Это здорово, это аплодисменты. Кроме того, закончился юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Косово. Вот, например, Алена Козлова забрала золото в весовой категории свыше 69 килограммов среди спортсменок до 15 лет. Неплохо. А тяжелоатлет, сейчас тебе будет особенно приятно, Арсений Курочкин установил 2 рекорда Европы в весовой категории до 75 килограммов среди атлетов до 17 лет. Он поднял, чтобы ты понимал, 165 килограммов в толчке и 297 в сумме. Но это...
1: Не знаю, много это или
2: это
1: нет.
2: Это очень много.
1: У меня спина болит просто.
2: Без подъема в штанги.
1: Без. Просто с кровати встаю, уже болит. Поэтому, ну, наверное, это много, раз медаль.
2: Очень. Это рекорд. Это не просто медаль, это рекорд. Ну, слушай, я думаю, тогда ближе не к своему однофамильцу, а к китайскому роботу. Угу. Потому что он с треском провалился на соревнованиях по тяжелой атлетике, которые проходят в Пекине. Там всемирные игры человекоподобных роботов прошли. Так вот, киборг не смог поднять штангу весом 1 килограмм. Не смог, обломился и развалился. Но, правда, в соревнованиях по бегу на 100 метров киборги не раз превзошли рекорд Усейна Болта на 100-метровке, который он установил в 2009 году. Его рекорд Усейна Болта 9,58 секунды. А эти гуманоиды добежали аж за 8,86. Но важный момент. Они все, добегая, пересекая финишную черту, врезались в стену или в ограждение. И у некоторых даже от этого загорались... Ну, хотел сказать, мягкие места, а там мягких места нет. В общем, все понятно. Должно было дымиться не у них, но вот результат такой, что пока роботов опасаться нашим спортсменам точно не стоит. Еще один уникальный факт. Я, честно говоря, не верю в это сам, но это уже свершившаяся история. Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Все бы ничего. Ну, да, известная спортсменка. Знаешь, сколько ей лет? 51 год. Чусовитина планирует выступать на своем 18-м мировом первенстве. Она единственный человек в истории гимнастики, выступивший на 8-летних олимпиадах. За свою долгую карьеру спортсменка представляла сборные СССР, Германии и, собственно, вот сейчас Узбекистана. Завоевала она командное золото на Олимпийских играх в 92-м году. Также Оксана трехкратная чемпионка мира. Так что мы с тобой, нам еще по 40 не исполнилось, а вот тут человек 51 год, и знаешь, что оно творит на там, брусьях и вообще на упражнениях? Это фантастика. Как такое возможно, для меня абсолютной загадкой остается. Ну и новость на десерт. Забавная. Полевой игрок провел почти целый тайм в воротах и стал героем матча. Удивительная история произошла во второй лиге Англии. Есть там такой клуб. Транмер Роверс. Он приехал на выезд почему-то с одним кипером. Ну, оплошность, согласен. И этот кипер, как назло, получил травму в начале второй половины матча. Что делать? Как бы ситуация неразрешимая. В итоге в ворота встал защитник Бобби Фолкнер. И он начал еще со старта, играл как бы на позиции защитника, что логично, не подвел. Представляешь, более того, когда он встал в ворота, команда проигрывала 0-1. Но в завершении матча сравняли счет 1-1, и он сделал такие эффектные сейвы. Нашим голкиперам, профессиональным, можно прям поучиться было. Очень хорош. И удар головой он отразил. И очень мощные удары ноги прям. Я думал, все, нереально. Нет, он выпрыгивал, профессионал. Может быть, ему стоит поменять свое амплуа и заняться еще и игрой в воротах, в створах. Не знаю, короче, очень-очень здорово. Мне лично понравилось. На этом о спорте у меня все. Дальше свежая порция ваших сообщений буквально через 10 минут. Так что пишите, ждем.
0: Поехали! Драйв!

0: спонсор часа Орестри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
19: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4? А лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
20: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
0: Авторадио.

0: Итак, друзья, первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Немного мистическом, немного загадочном. Все это мы сегодня обсуждаем. А именно, непонятные ситуации, возможно, необычные, чудесные, которые с вами происходили в жизни. Вот это сегодня мы обсуждаем. Какие-то совпадения, быть может, или странности, или что-то вы там заметили, чего никто не видит. Вот это вот все. 915-459-2020. Пишите.
1: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, привет, ребят. Я эту историю реально рассказываю первый раз в жизни. Даже жена не знает. Лет 10 назад я поехал на рыбалку в глухую карельскую. Ну, вот места вот эти вот. Mm-hmm. Места дикие, связи нет. До ближайшей деревни 40 километров. Сижу на берегу лесного озера, туман, тишина. И вдруг из кустов выходит мужчина в шортах, в панаме и с фотоаппаратом. Присмотрелся. Это Стивен Сигал.
0: Чего?
2: Самый настоящий.
0: Что?
2: Оказалось, он там был на каких-то съемках или отдыхе. Отстал от группы и заблудился. Ну, а так вот, сидели, ели уху. Но мне до сих пор никто не верит, говорят, приснилось. Но я-то помню его фирменный прищур. Ну, что я прищуриваюсь?
0: Ну, может, просто отек.
2: Ну, просто отек, глаза.
0: Такая, знаешь, пауза.
2: Стивен Сигал. Ну, это смешно. Не, мы верим, верим. Вы же нас не обманываете. Да, было такое.
0: Ой, тут столько историй вот этой мистики, как будто приснился человек, которого уже нет в живых. Там туда-сюда очень много всего остального. И есть другая ровно противоположная категория. Например, Вячеслав. Да каждый день вижу мистику. Выходишь на улицу, а кругом зомби со стеклянными глазами. Или вот еще, Мурат пишет. Каждый день вижу такие ситуации. Поворотник не включают. Когда делаешь замечание, говорит, я включил. Смотришь на записи, не включил. Спрашиваю его, он говорит, включил. Вот мистика.
2: Есть другая тоже история про невероятные совпадения. В студенческие годы я потерял в электричке старые механические часы, которые мне подарил дед. Я очень, ну, прям расстроился, плакал, обыскал все, но все бестолку. Прошло 15 лет, я переехал жить из Новосибирска в Санкт-Петербург. Купил на Балашином рынке старое пальто. Ну, вот, засовываю туда руку в глубокий внутренний карман, потому что там была дырка и что-то тяжелое, а там лежат те самые дедовские часы. С этой самой царапиной на стекле в виде буквы «М». Как они туда попали через полстраны и полтора десятка лет. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю, написал Андрей. А?
0: Мощно.
2: Есть какое-то обоснование?
0: Нет.
2: Совпадение?
0: Не думаю.
2: Ну, действительно, как-то даже прям...
0: Страшновато. Вроде солнце светит, нет, все равно.
2: Это только два сообщения, что будет дальше. Ребята, включайтесь в процесс, пишите и вы. Может быть, и в вашей жизни что-то такое происходило, совпадение, случайная история. В общем, нас интересуют те самые истории, которые вы никому никогда не рассказывали, просто потому что боитесь, что скажут, да ладно, такого не было. Ну, не верю. Ну, вот, ну что-то же это было.
0: Ну, Сигал-то был, но это он же тот... существует.
2: Мы уже сказали, что верим. Да, 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
9: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
10: 8-927-794-64-64.
11: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
12: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
13: Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: на Авторадио.
1: Ну, надеюсь, по городам дам-дам. Сейчас и новость, которую мы озвучим, тоже разлетится. О том, что телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. Ребята, имейте это в виду, если вдруг кто-то своим детям приобрел телефон и говорит, на, будешь самым модным. По новым требованиям Минпромосвещения доставать телефон во время занятий школьники смогут только, ну, в экстренных случаях, если что-то там, не дай бог, случилось. На переменах же пользоваться телефонами можно, но это только будет, если внутренний устав школы позволяет. А раз нельзя пользоваться, а значит, есть перемена, а значит, есть больше свободного времени и тратить энергию куда-то необходимо, и значит, в поле зрения попадается детская площадка.
2: Да и различные дворы, естественно, тоже.
1: Да, но что и кто несет ответственность, если там, опять же, что-то произошло? Давайте пообщаемся с адвокатом.
2: Марией Перепелицей.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Мария, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рад вас видеть, но, к сожалению, не всегда поводы и темы наших разговоров позитивные. Есть история, когда на детской площадке дети получают, ну, какие-то травмы. Бывают сильные, бывают не очень сильные. Кто будет нести ответственность за это?
3: В данной ситуации все очень серьезно будет зависеть от механизма и причины получения данной травмы. К примеру, если дети между собой каким-то образом конфликтовали, один другого толкнул, но сама по себе площадка соответствует всем нормам и требованиям, СНИПам, предъявляемым к данной площадке, то в данной ситуации будет нести ответственность ребенок, точнее родитель этого ребенка, который толкнул другого ребенка. В случае же, если детская площадка была установлена с нарушением данных норм, требований, допустим, там высота была не соблюдена, либо своевременно не были отремонтированы агрегаты для развлечения детей, тогда у нас будет нести ответственность управляющая компания, в распоряжение которой передана и в ведение которой передана данная детская площадка.
2: Если же было участие третьих лиц, ну, я имею в виду, один ребенок с другим играл, и там толкнул специально, не специально, а там упал. Ну, это частая, мне кажется, самая частая история. Что там будет происходить?
3: На мой взгляд, да, это самая распространенная история. В данной ситуации у нас в повреждениях будет виноват тот ребенок, который толкнул, а вот ответственность будет нести его родитель, поскольку до 14 лет у нас в полном объеме за совершение всех действий, причинение любого вреда детьми несут ответственность родители. Именно поэтому они должны следить за своими детьми.
2: Ну, а если родители дома, ну, то есть дети там не 2-3 года, а детям уже, например, 7, 8, 10 лет, они гуляют самостоятельно, встретились друг с другом, что-то там не поделили или просто неудачно стечение обстоятельств, и один нанес другому травму. Ты же не можешь ребенка второго, даже если ты родитель пострадавшего, остановить, задержать и как-то призвать к ответственности. Ты не имеешь на это права, тебя сразу накажут за это, так ведь?
3: Мы можем позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. У нас должна выехать на место соответствующая бригада, которая все это дело зафиксирует.
2: Ребенок твой в этот момент рыдает и плачет.
3: Вызываем скорую. Так. Сначала вызываем скорую, фиксируем, обращаемся в полицию. Если это происходит во дворе, как правило, мы плюс-минус предполагаем, чей это ребенок. Сообщаем эту информацию сотрудникам. Они передают в отдел по работе с несовершеннолетними, и там уже специально обученные люди устанавливают, кто был виноват, привлекают к соответствующей ответственности, и у нас появляется право на получение компенсации либо в добровольном порядке, либо если добровольно нам не платят, то мы обращаемся в суд. Я вам скажу более того, да, говорить о том, что вот моему ребенку 7 лет, он там кого-то толкнул, меня не было рядом, вот если бы я была, я бы предотвратила. Нет, нельзя. Обязанность родителей не только следить за детьми в моменте, но их и воспитывать. Более того, у нас в административном кодексе есть ответственность за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей. И да, родителей даже штрафуют за это.
1: Короче, нужно просто с ребенком заниматься и не отпускать его одного. Вот исполнилось 19?
3: 18.
1: Ну, 18. Я 19 уже считаю, что уже взрослый, да. Все, иди гуляй на четыре стороны. А так шапку, пожалуйста, надень.
2: Спасибо большое. Адвокат Мария Перепелицей была с нами. Спасибо.
3: Спасибо. До свидания.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: О, Инстамарт. Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России готовят законопроект о жизненном цикле авто. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В будущем году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» намерена направить законопроект о жизненном цикле автомототранспорта на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство. Об этом ведомостям рассказал президент РУАТ Алексей Подщеколдин. Согласно представленной им концепции, базовые сведения, которые сейчас вносятся в электронный паспорт транспорта, необходимо дополнить новыми обязательными к внесению данными. Среди них цена, показания одометра, сведения о ДТП техобслуживании, обременение, дата их установления и снятия, данные о фактической утилизации машины, название компании, которая осуществила утилизацию. Как отметил Подщеколдин, цель готовящегося законопроекта – создание цифровой истории каждого автомобиля. По его словам, машины за свой цикл обслуживают и меняют несколько собственников. У граждан, купивших авто на вторичном рынке, могут быть проблемы, связанные с отсутствием полной информации о нем. Например, не находится ли транспорт в залоге.
0: Про цифровой рубль.
2: Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Напомним, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Об этом ранее говорила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
0: Про женщин.
2: Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Wildberries оценили в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз. Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина, а третье – генеральный директор BFA Development Людмила Коган. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун и председатель стратегического совета Латуаль Татьяна Володина. Forbes отмечает, что совокупный капитал участниц рейтинга богатейших женщин сократился за год на 6,8 миллиарда долларов.
0: Про интернет.
2: Минцифры подготовила предложение по условиям запуска сетей 5G в России. Операторы «Большой четверки» смогут получить для сетей пятого поколения специальные частоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также операторы смогут использовать для 5G уже имеющиеся частоты, ранее выделенные под LTE, без повторной оценки электромагнитной совместимости. На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября этого года. При этом операторы должны будут постепенно перейти на российские базовые станции. Их доля должна увеличиться с 1% в 2027 году до 100% в 2031. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Лайв-шоу. Поехали.
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: Доброе, бодрое утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, приветствуем всех от Москвы до Сахалина. В общем, по всему земному шарику мы вещаем. Это Авторадио, здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: В этом часе встретимся с вами в игре под названием «What the Fake». Интересно, проведем время в драйв-чате, где сегодня вас спросили, а есть ли у вас истории, которые вы никому никогда не рассказывали, просто потому что боитесь, что вам не поверят. Но мы-то здесь, и мы поверим. А еще мы добавим денег в ваш кошелек для того, чтобы наконец-то хватило. Чтобы вы купили то, что вы постоянно скриншотите. Ну, явно у вас же есть эти скрины.
3: В банке игры много денег на Авторадио. Сейчас 7000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. Так что рекомендую вступить в игру и слушать песню внимательно.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Рады вас приветствовать в очередном выпуске игры «Много денег» на Авторадио, где действительно сбываются мечты. А 10 сентября на третьем суперфинале, возможно, она сбудется у вас. Вот артиста, который мы только что слышали, мечту свою, например, исполнил этот человек. Не буду говорить, мальчик это или девочка.
2: Ну, а какую мечту?
1: Ну, например, человек мечтал о собственной конюшне. И, пожалуйста, конюшня появилась. Насчитывается около 28, если не ошибаюсь. А, нет, вру. 12 лошадок там находится, понимаешь?
2: Нормально.
1: За которыми человек ухаживает. Так что это приводит себя в спокойствие. Нервную систему стабилизирует. А еще магниевые ванны с солью принимает. Магниевая соль, ванна и 12 лошадей. Вот, говорит, залог.
2: Так сказал, как будто в этой же ванне еще и 12 лошадей.
1: Кто знает, какие там возможности. Если вдруг вы тоже хотите так, хочу 12 лошадей и магниевую ванну, то, пожалуйста, напишите на сайте Авторадио.ру, включайтесь в процесс, не откладывайте это в долгий ящик. 10 сентября не за горами. Да. Но пока вернемся в день сегодняшний. В банке игры у нас 7000 рублей, а благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозонбанку» эта сумма может увеличиться до 14. Ну, не скажу, что на лошадь хватит, но на магниевую...
2: На прокат хватит.
1: Соль точно. Ну, на прокат, да. Сейчас стоит покататься на пони, например, полчаса, 500 рублей. Знаю локацию, если что, пишите. Но давайте пока о том, как вступить в игру.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и на сайте описываете свою мечту. Вот хотите с подробностями, вот нужно вам конкретное число лошадей, если вы о них мечтаете, тоже указывайте, смело не стесняйтесь. После этого внимательнее слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да все вроде бы ясно и понятно. Поэтому предлагаю нашу радиорулетку. А уже? Чё? А уже? Останови. Давайте. Останавливаем.
2: Итак, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 0501. Принадлежит этот номер Владимиру из Липецкой области. Пишет он следующее. Хочу сняться в кино Бондарчука.
1: Нормально, у нас есть телефон, наберем.
2: Ну, не просто, видишь, а конкретно режиссер его интересует.
1: Ну, я про конкретного и говорю.
2: Звоним.
1: Самое главное, что если сейчас мы услышим гимн Авторадио, 3000 рублей Владимир уже заработает.
2: Да, автоматически, даже без нашего участия.
1: А если ответит, кто пел перед игровым эпизодом?
2: Все деньги из банка.
1: 7. Ну и Озонбанк, конечно, увеличит. Это будет 14. Но, Владимир!
3: Алло?
1: Алло.
3: С вами говорит виртуальный ассистент.
1: А как зовут ты?
3: Я запишу и передам все, что вы скажете.
2: Владимир?
1: Нет, я про женщину.
2: Виртуальный
1: ассистент. Владимир, это Авторадио. Она же записывает. Иван Бродиво, Денис Курочкин хотели пообщаться, немножко узнать больше о мечте, которую вы указали. Но, увы, ах, не получилось. Потому что, видимо, дела какие-то засосали Владимира. Но главное, ребята, в другом. Гимн-то мы не услышали. А это значит, что и 3000 рублей мы не можем Владимиру подарить. А это повод для того, чтобы напомнить вам. Проверьте, установлен ли он у вас.

0: Потому что сегодня ладно. Еще пережить момент можно. А вот 10 сентября, когда на кону будет ваша мечта, ну, например, с Федором Бондарчуком сняться в одном фильме, или в качестве актера, или там, не знаю, в качестве он режиссера будет, это мы уже потом определим. Или, может быть, будет стоять действительно 12 лошадей, как у Асти, про нее речь шла. А вы, вот, увы, ах, благодаря своему мобильному оператору, ну, не получится это совершить. Поэтому проверяйте, установлен он или нет.
1: Кроме того, будет же еще и дополнительный 6-й суперфинал под самый Новый год от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке по-прежнему 7000 рублей, без изменений.
0: Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 11, плюс 21 градус. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
4: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
5: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали» с вами. И главный страх этого человека – не успеть рассказать вам все самое важное и интересное из мира автомобилей. Денис Курочкин и его автоновости. Встречайте скорее.
0: Автоновости. Поехали!
2: Hello! Я вас жду. Все собрались. Давайте тогда, понеслась по-быстренькому. Ребята, все вы, наверное, видели. Есть такая супер-ультра-модная, классная, невероятная электротонировка. Если кто не знал, это последний тренд последних месяцев. Водители заказывают такие стекла для своих геликов, ланд-крузеров, машин, ну, как бы таких, знаешь, у
1: премиального сегмента.
2: И есть бюджет на это, но тут решил кое-кто привлечь четкую аудиторию электротонировкой. АвтоВАЗ, чтобы вы, ну, прикиньте, да, можно будет добавить несколько тысяч, ну, несколько, достаточно много, 60-100 тысяч рублей, и вам эту электротонировку сразу же сделают на АвтоВАЗе. Вот так вот, прикольно. Хоба включил, хоба выключил. Но это никак вам не поможет, если вдруг вы не знаете правила. Давайте. Мощный двойной удар от Минтранса и Дептранса прилетел, который сейчас заставит знатно попотеть любителей агрессивной езды и те, кто привык бросать машину, где попало, с работающей аварийкой. Ведомство официально утвердили новый регламент работы дорожных камер на осень. И вот что они сделали. Выкатили новые нейросети над выделенными полосами. То есть теперь комплексы видеофиксации в автоматическом режиме вычисляют опасный стиль вождения, шашечки на асфальте, да, резкие перестроения без поворотников и опасное торможение. И эти же новые камеры с сегодняшнего дня начинают мгновенно штамповать штрафы в 3000 рублей каждому, кто припаркуется в зоне автобусных остановок ближе, чем за 15 метров до и после них. Никакие отговорки про высадку пассажиров или там покупку кофе больше не сработают. Что касается вот этих опасных маневров, да, то вы думаете, как? Но там же нейросеть встроенный. Соответственно, она сделает несколько кадров. И потом посмотрит, насколько быстро соединится. Это будет видео, как вы перестраиваетесь. Поэтому держите, ребят, пожалуйста, адекватный темп. Ищите легальные карманы в дорожной полосе и уважайте соседей по потоку, чтобы не попасть на штраф или, не дай бог, в ДТП. Тем временем Российский союз страховых компаний совместно с прокуратурой вскрыли масштабную и очень опасную аферу этого лета. Надеюсь, вы так не попадались. Но на крупных российских маркетплейсах под видом официально страховых агентов активизировались мошенники, которые массово продают водителям фальшивые бланки с ОСАГО с огромными скидками.
1: Ну, это прям... Да. Да.
2: Покупатели велись на низкую цену, забирали распечатанные бумажки, а при первой же проверке в базе ГАИ выяснялось, что полис липовый или вообще оформлен на грузовик в другом регионе, да, и на другого человека. Эксперты предупреждают, что при аварии по вине такого человека, у которого фальшивый полис, возмещать ущерб, естественно, пострадавшим придется полностью из своего кармана, а за подделку документов можно еще легко получить уголовный реальный срок. Какой вывод? Давайте не гнаться за копеечной выгодой, да? Оформим страховку исключительно на официальных сайтах самих страховых компаний. Поэтому не рискуйте, не покупайте такие серьезные вещи где-то там на маркетплейсе. Футболочку, дождевик, зонт, пожалуйста. И отзывы не забывайте для нашей игры «Купи слона». Ну и на финальный аккорд очень неожиданная, но, правда, забавная история, которая прилетела из крупных сетей автозапчастей. В общем, в разгар лета, а именно сейчас, в августе, уже под конец, на складах магазинов внезапно зафиксировали полный дефицит и резкое подорожание зимней незамерзайки. Вот так вот. Казалось бы, до первых заморозков еще уйму времени, но Роспотребнадзор устроил масштабные облавы по этим заводам, где разливают метанол, из-за чего оптовые поставки практически полностью встали. Самые предусмотрительные ребята, разумеется, водители, которые привыкли закупать омывайку мешками еще летом ради экономии, сейчас устроили ажиотаж на маркетплейсах и выгребают остатки 5-литровок. Вот так вот. То есть, если ты захочешь купить ее зимой, ну, надеюсь, не будет как с бензином, конечно.
1: Ну, вот я представил себе богача, у которого в гараже пол гаража в канистрах с бензином, пол гаража в канистрах с омывайкой.
2: Ну, просто идеально. Сейчас она стоит, как я ее видел, во всяком случае, в области, когда заезжал, 50 рублей. Зимой она же будет стоить 250. Сейчас намного выгоднее. Как и летом покупать топливные брикеты для печи, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому, ребят, если у вас в гараже завалялось пару банок с прошлого сезона, вот этих 5-литровых, ну, берегите. Это... официально теперь ценный стратегический запас. Вот такие новости на день сегодняшний. Утолил вашу жажду? Надеюсь. А теперь давайте двигаться далее. У нас впереди драйв-чат, где сегодня мы разговариваем о том, как вы, ну, может быть, храните в себе какую-то историю, которую вы никому не рассказывали, потому что боитесь, но нам-то можно написать. Делайте это. 915-459-2020. А еще поиграем в забаву What the Fake. Очень скоро.
0: Поехали! Драйв.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: А в ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Да ж ты за...
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
13: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
19: РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольская деревня, Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
20: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Действительно, друзья, поехали. Время драйв-чата 8.40 на столичных. В самом разгаре, кстати, наша переписка с вами. Обсуждаем невероятные истории жизни, в которые трудно поверить. И тут у нас появились скептики, которые пишут: да ладно, ну не бывает такого. Ребят, бывает, и не такое. Вот пишут нам и делятся случаями, когда, например, находили свои, опять же, потерянные в детстве какие-то вещи спустя 30 лет в совершенно других городах. Вот как у нас был, например, с часами, да, вот пример в прошлом.
2: Нормально.
1: Часе. Или как мимолетное решение, например, опоздать на автобус спасало их от грандиозных неприятностей. Автобус там, увы, и попал в ДТП, но, слава богу, все целые. Так что включайтесь в обсуждение. В какой момент вы сами стояли с открытым ртом и думали: да если бы я этого своими глазами не увидел, я бы решил, что это кино. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно и открыто. Понеслась!
2: Итак, человек, который дважды в своем сообщении в начале и в конце попросил: пожалуйста, анонимно. Так что, Валера, без проблем. Ну, конечно, это не так. Имя изменено специально. Так вот, история серьезная, говорит. Жили, когда мне было 17 лет, в таком небольшом помещении. У меня была своя комната, буквально 3-4 метра, без окон. Однажды ночью мою комнатку залил яркий желтый свет. Ничего видно не было вокруг. Неимоверный страх охватил меня. Я проснулся, логично предположив, что это сон. Но комната была по-прежнему залита нестерпимо ярким желтым светом. Тут я начал подниматься в воздух. Такого страха никогда в жизни я больше не испытывал. В итоге потерял сознание. Очнулся в 10 утра, стоя посреди своей комнаты. И в руках у меня был небольшой деревянный куб, на каждой грани которого нанесены странные символы.
1: Все.
2: Вот сейчас человек 42.
1: Переходим к Ивану. Хорошо? Следующее сообщение.
2: А, не будешь комментировать?
1: Да, ну нет.
2: Рядовое, я понимаю, да, поехали дальше.
1: На Коломенской объездной дороге теща попросилась, ну, по нужде выйти.
2: Так.
1: И потеряла наручные часы. Через год по тем же делам, в том же месте, в то же время она их нашла. Ну, они, правда, не работали, но представь, через год на одном и том же месте. Это что говорит? Что у нас на Коломенске плохо убирается? Раз часы год лежали, никто их не заметил. Вот тут тоже немножечко мистики. Со слов отца, это было в начале 60-х. Зимой ночью возвращался из другой деревни в свою деревню примерно, ну, как помнишь, мы обсуждали, положено 8-10 километров на лыжах. Иду, говорит, по лыжне, вижу огни деревни. Спускаюсь в низину и упираюсь в лес, и лыжня пропала. Разворачиваюсь, поднимаюсь опять на пригорок, вижу огни деревни, опять иду, и огни по лыжне, и они опять пропадают. И опять упираюсь в лес. И пропадает лыжня. И так раз 5-6 происходит. Потом вспоминаю, говорит, мама говорила, леший так может водить. Вот так вот. Нужно снять тулуп, вывернуть его наизнанку, надеть, и тогда типа ты выйдешь из леса. Вот так вот. В 4 утра пришел человек тут.
2: Нормально.
1: Ну, леший. Ну, вообще ночью по лыжне в деревне на лыжах, ну, явно, наверное, шел заряжен дед.
2: С допингом, думаешь?
1: Думаю, да.
2: На мельдонии прям?
1: Ну, таком, да. Прозрачно, хорошим, согревающим.
2: А мельдоний как раз прозрачный.
1: Ну, да. Мельдонь, по-моему, там не нужно закусывать.
2: Нет.
1: Вот.
2: Да-да-да.
1: Классный сон приснился вот одному нашему слушателю. Говорит, приснилось мне, что президент России Владимир Путин идет навстречу ко мне по красной дорожке. Вот.
2: Все. Ну,
1: все?
2: Да.
1: Все?
2: Ну, все так все.
1: Че тут? Говорит, потом проснулся. Ну, тут ничего мистического. Хотя, если бы ко мне такой сон пришел.
2: Ладно. Может, ты не проснулся бы тогда.
1: Может быть, я проснулся бы уже, знаешь, что?
2: Че?
1: И закрыл бы тебя. 915-459-2020, друзья, пишите еще. Ну и готовимся, конечно же, ко встрече где? В игре. У нас классный подарок на кону. Мягкости английского.
2: What the fake?
1: 258-33-00, код Москвы, 495. Ждем, кто первый, тот первый.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тернавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио. В любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.

0: What the fake?
1: Поехали!
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Но можно не только сегодня счастливым стать. Можно и завтра, и послезавтра. Да вообще, хоть каждый день, если вы хотите. Незабываемо провести, друзья, эти минуты, дни, выходные. То есть сегодня мы дарим такой шанс.
4: А именно, разыгрываем 2 билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов и 5 шоу. И это все по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику. Зовут счастливчика Евгений, он из Орла.
3: Неправильно, давайте. Евгений Орел. Просто.
4: Это просто его имя полное.
3: Евгений Орел, да.
4: Орел Евгений, привет.
3: Привет.
5: Привет, привет.
3: Ну, даров, даров. Так, тебе ничего не отвлекает, скажи, пожалуйста? Ты вот припаркован?
5: Нет, все отлично, все. Припарковался, вышел из машины, чтобы не отвлекаться.
3: Все, молодец. Зафиксируйся для того, чтобы послушать правила.
4: Итак, смотри, я сейчас тебе буду в быстром темпе озвучивать 10 новостей. После каждой новости ты должен говорить, правда это или фейк. Если попадешь хотя бы в 5, то тогда обещанные подарки, а именно билеты, тебе достанутся. Отвечать запомнил? Нужно быстро и не использовать другие слова, кроме правда или фейк.
3: Договор?
5: Все, понял.
3: Ну, супер.
5: Да, да, да.
3: Давай тогда, поехали. Я буду следить внимательно и слушать тоже твои ответы. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
4: С 1 сентября во всех российских школах заменят обычные звонки на песни Дениса Майданова и других исполнителей.
5: Фейк.
0: Правда?
4: В Беларуси официально появилась Федерация картофельного спорта.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: В Санкт-Петербурге местный житель обменял квартиру на место в очереди на заправку.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Кофейня в Челябинской области из-за закона о русском языке превратилась из «Лав» в «Олег».
5: Правда.
0: Правда.
4: Рыбаки в Астраханской области выловили русалку.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: BMW выпустила люксовые нарды за 66 тысяч рублей.
5: Фейк.
0: Правда.
4: В Китае начали готовить шашлык из сигарет.
5: Фейк.
0: Правда?
3: Не рекомендуем, конечно же, пробовать такое.
4: Школьников, пришедших без сменки на занятия, будут штрафовать на 5000 рублей.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: На улицах Сызрани появилась маршрутка на конной тяге.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Ну и финальное. В аэропорту Парижа пришлось закрыть сауну, потому что пассажиры там занимались непристойностями.
3: Подумай.
5: Правда.
0: Правда?
3: После меня. Должен был добавить Евгений. Пересадка просто долгая была. Итак, подводим итог. Жень, как сам думаешь, удалось ли тебе уложить на лопатки нашу игру или нет?
5: О, что-то как-то слабовато отвечал. Когда просто слушаешь, как-то больше получается, больше уверенности, а тут волнение складывается.
3: Ну, ты знаешь, волнение тебе, конечно, ну, чуть-чуть мешало, но ты с ним справился. 5 у тебя правильных ответов, а это значит, что ты забираешь у нас обещанный подарок. 2 билета в «Остров мечты» твои, по ним ты сможешь посетить и экстремальные аттракционы, и вполне себе спокойные, как раз для отдыха с детьми. Ну, ты уже сам выбери, с кем ты там пойдешь.
4: Ну и самое главное, что эти билеты дают тебе возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну или покататься на аттракционах в любой другой день уже с августа, то есть сейчас. Так что бери близких, отправляйся отдыхать на всю катушку, мы тебя поздравляем.
3: Звание Женя Орел подтвердил.
4: Молодец.
3: Так что ты молодец, прилетай к нам и получай удовольствие. Спасибо тебе за игру. Всем, друзья, тоже спасибо, кто сейчас, как и Евгений, я уверен, больше, чем сидели, возможно, где бы либо, ну, на работе, дома, и тоже отвечали на уверенном. Но в следующий раз мы вас ждем. Проверьте свои силы. Мы же плавно переезжаем в новый час. Там у нас советы от кинокритика, что посмотреть дома или в кинотеатре. А еще разберем лайфхаки. Как сберечь бенз? Тот самый.
4: О наболевшем,
3: да. Ну, для тех, кто сейчас как раз стоит в пробке, может быть, на заправку это поможет. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
6: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
7: Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Galaxy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия сохранила позиции четвертой экономики мира. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
2: Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности по итогам 2025 года. Отрыв от Германии достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка. Российская экономика обогнала немецкую еще в 2021 году. Одновременно увеличился отрыв и от Японии до почти 400 миллиардов долларов. Объем российской экономики по итогам 2025 года достиг 7,24 триллиона долларов. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности – 41 триллион долларов. Далее следуют США и Индия. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году российские ВВП по паритету покупательной способности составят около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит 4-е место в мире и первое в Европе.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациентов будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре, а данные внесут медицинскую карту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта.
0: Про школу.
2: На итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники будут выполнять меньше заданий. Об этом рассказали в Рособорнадзоре, передает ТАСС. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах России еще весной. Вместо 4 заданий на собеседовании предусмотрено выполнение 3, а вместо подробного пересказа текста школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту.
0: Про туризм.
2: Летом этого года поменялась не только география путешествий по России, но и сам запрос туристов. Россияне осваивают новые регионы, ищут больше впечатлений и все чаще самостоятельно строят маршруты. К таким выводам пришли аналитики, на которых ссылается газета «Ру». Сейчас у россиян растет интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым становится северный туризм. Также россияне стали более уважать комфорт. Туристы готовы ехать за природой, но не готовы отказаться от привычного сервиса. Помимо прочего, растет спрос на автотуризм и караванинг. Официальный курс доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс евро – 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио.

0: смеемся здесь, продолжаем читать ваши сообщения, ребята, о том, что мы вас попросили написать, а именно, есть ли у вас история, которую вы никому никогда не рассказывали, потому что боитесь, что вам просто не поверят и покрутят пальцем у виска. Ну, мы, конечно, насыпали. Спасибо большое. Продолжайте это делать, потому что в этом часе будем подводить итоги. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто для того, чтобы вы, наконец-то, уже выговорились. Кстати, слово также предоставим в этом часе Николаю Никулину, вот, человеку, который знает о кино все. В очередной раз он сделал подборку классную. Обязательно ее послушаем и даже реализуем просмотром. Вы потом, кстати, напишите нам. Палец вверх, палец вниз, понравился, не понравился. Ну, сам фильм. Мы же должны как-то...
1: Какая-то обратная связь нужна, да.
0: Статистику. И попробуем разобраться с лайфхаками про Benz.
1: Как его экономить, не ущемляя себя, ну, вообще во всем, вместе с автоэкспертом Юрием Сидоренко.
0: Да. И музыка, конечно. Ее добавим мы. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу, поехали. На страже хорошего настроения. Делаем громче. Поехали.

0: Авторадио. Ну, давайте сразу к делу, ребята. Не толпитесь, не стойте в очереди. Кино нас само не посмотрит, вот. Поэтому давайте посмотрим хотя бы, на что стоит идти и тратить свои кровно заработанные. Тем более, сколько ты ходил в кино, сейчас стоит билет?
1: Ну, 700-800 рублей около меня.
0: Вот именно. А если пойти уже с семьей, то это уже извини меня.
1: Да уже даже и проще, не просить неловко.
0: Уже и попкорн и тому подобное. Вот тебе и нормально так денег ввалил. Так на что стоит их потратить? Николай Никулин. Призовем его к ответу. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Коля, привет.
1: Привет.
3: Доброе утро,
0: вот давай
3: Денис Иван.
0: По делу, чтобы потом не было жалко потраченных денег.
3: По делу. Так, ну давайте тогда начнем вот с кого. Джейсон Стейтем, как вы думаете, стоит того, чтобы на него потратить денег?
0: Ну, смотря какой фильм. Потому что везде, по-моему, в последнее время он играет одного и того же персонажа.
3: Ну вот, кстати, тут и интересно, как вы думаете, какого? Смотрите, он может быть пчеловодом. Был такой фильм.
1: Ну, мне вот, кстати, не очень понравился.
3: Он может быть не очень, хорошо. А он был в одном из фильмов бригадиром стройплощадки.
0: Но он везде бывший какой-то морпех и так далее.
3: Совершенно верно. Друзья, фильм «Мятеж» представляю на больших экранах страны, и тут он играет бывшего полицейского и спецназовца.
0: Неожиданно как!
3: Вот. Но тут, кстати, надо, наверное, обратить внимание не на то, кто такой Джейсон Стейтем и кого он играет. По сути, действительно, он всегда в одной роли. А в каком фильме он снялся? Фильм называется «Мятеж», а режиссер Жан-Франсуа Рише. Кто это такой? Вот тут интересно. Дело в том, что Жан-Франсуа Рише — это человек, ну, француз, да, видно даже по звучанию его фамилии, который специализируется на боевиках. И он уже и с Джерардом Батлером снимал, и с Мелом Гибсоном, но главный, наверное, его любимчик Венсан Кассель. С ним он снял несколько фильмов, например, «Враг государства номер один», кто-то, возможно, видел его. «Видок» он привозил даже, кстати говоря, на Московский кинофестиваль. И этот фильм открывал тогда Московский кинофестиваль. И, между прочим, Рише в интервью мне, да, я с ним встречался тогда в Москве, он сказал, что на него очень сильно повлиял Эйзенштейн. И мне кажется, что вот в этом фильме «Мятеж» на него действительно сильно повлиял Эйзенштейн, особенно броненосец Потемкин, потому что все действие разворачивается на судне морском. И там Джейсон Стейтем будет освобождать заложников от террористов. Сюжет довольно простой. Да, он бывший, конечно, полицейский, бывший спецназовец, но сейчас он работает телохранителем. Его босса убивают. Босс как раз владел этой
1: судоходной. То есть, получается, он не выполнил свою работу, правильно?
3: Ну, не просто не выполнил, его еще и обвинили в этом убийстве. Поэтому за ним гоняются все. Он проникает на эту самую баржу, узнает, что там криминальные делишки, и начинает, знаете, в стиле Стивена Сигала. Помните, в 90-е был такой
0: сегодня
3: в осаде?
0: Вспоминали уже.
1: Да-да-да. Кок.
3: Кок, да, он тогда тоже всех освобождал, всех побеждал. Вот что-то такое. Только здесь Джейсон Стейтем напоминает спустя сколько уже, 30 лет, что такое может быть в открытом море. Слушайте, это очень интересно.
1: Разница только в прическе.
3: Да, которой нет.
0: Ну, и в механике противодействия злодеям. Стивен Сигал-то всех, он просто подходил и методом там шею свернуть. На кнопку какую-то нажать на теле.
3: Думаю, что Джейсон Стейтем так не умеет. Нет, но он может как угодно, согласен. Все-таки великий британский актер, наверное, самый любимый британский актер. Итак, другой проект, на который я хочу обратить внимание, это сериал «Большая фарма». Это вот если вы все-таки не хотите тратить 700 рублей и идти в кино, можете посмотреть дома. Сериал вышел, и сериал довольно большой, просто даже по фамилиям. Смотрите, сценарий написал Олег Маловичко. Это человек, который написал сценарий к сериалу «Трасса», «Хрустальный». Снял этот сериал Данил Чащин, работавший над «Райцентром» и «Улицей Шекспира». Кстати, про «Улицу Шекспира» я в свое время рассказывал в нашем эфире. Интересный такой триллер про цыган. Это тоже триллер, напоминающий, с одной стороны, и сериал «Наследники», и сериал «Золотое дно». То есть это такой конфликт внутри большой семьи. С другой стороны, это больше, чем конфликт внутри семьи. Это целый такой конфликт внутри фармы. Почему называется «Большая фарма»? Дело в том, что главные герои открывают лекарство. Да, они открывают лекарство, которое может вылечить всех буквально. Буквально даже и от рака, и от чего угодно. Но большие фармацевтические компании, естественно,

0: не заинтересованы в том, что это лекарство, чтобы это лекарство выходило на рынок. Кстати, вот одну такую злодейку играет Светлана Ходченкова, не нуждающаяся в представлении, красивая, роковая женщина. Ну, видите, не хочет, чтобы людей лечили. Здесь интересный состав. Например, Сергей Горошко, Игорь Гордин, есть Ольга Лерман. Тоже в касте. В общем, посмотрите, действительно большая история. А почему она, собственно, еще и конфликт внутри семьи? Потому что, ну, кто-то в семье, дети тоже оказываются врачами, кто-то хочет это лекарство на благие цели, на благотворительность, а кто-то хочет заработать. Но вот, опять-таки, большие фармацевтические компании не дают выйти на рынок, и внутри этих компаний будет разворачиваться конфликт. Рекомендую, посмотрите. Ну, довольно интересное, интересный проект.
1: А сколько серий?
0: 10 серий.
2: Но ты будешь их ждать. Сколько?
0: Ну, это, знаете, как всегда.
2: Я тебе скажу, до 8 октября.
0: Да, обычно это, ну, раз в неделю. Ну, ничего страшного. Вы можете либо уже в октябре посмотреть все, либо ждите. А что, вы хотите запоем сразу все?
1: Да.
2: Ну,
1: да?
2: Сериалы вообще так смотрятся.
0: Это только сериалы одного стриминг-сервиса. А в основном выходят все-таки раз в неделю.
1: Но на... Любой вкус вам было сегодня представлено. Спасибо большое. Фильм «Мятеж» и сериал «Большая фарма», да. От Николая Никулина, нашего кинокритика. Спасибо.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 21 градус, ветер северный 4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. Первый и шестой микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
5: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
7: 8-927-794-64-64.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
11: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscool.ru.
12: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
13: Звоните 68 12 12.
14: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
15: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
16: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
17: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
18: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
19: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Доброе утро всем, особенно тем, кто за рулем. Хотя, возможно, вы и пешочком, потому что бензин дорожает. Да и не везде он есть, а ездить надо. И мы тут решили поднять серьезный вопрос. Как сэкономить на топливе, не превращая машину в черепаху? Ну и, собственно, не навредить двигателю и тому подобным вещам, которые там уже встроены. Давайте пообщаемся со специалистом.
2: С профессиональным автомехаником, ведущим шоу «Утилизатор» Юрием Сидоренко.
3: Что там под капотом? Поехали!
1: Юрий, доброе утро!
2: Доброе утро, Юрий!
4: Доброе утро, друзья!
1: Юрий, мы знаем, что у вас есть пара лайфхаков, которые реально могут помочь. Но для начала, самый частый вопрос от наших слушателей. Действительно ли кондиционер так сильно жрет бензин? Или это миф?
4: Это точно не миф. Кондиционер действительно, когда он включен, он дает большую нагрузку на двигатель. Соответственно, если есть нагрузка на двигатель дополнительно, то бензину начинает расходоваться значительно больше. Причем, знаете, процентов на 5-7.
1: Окей, но без него жарковато. Можно, в принципе, открыть окна. Но говорят, что с открытыми окнами тоже увеличивается расход из-за аэродинамики. Что делать и как быть?
4: Да, я понимаю, что говорят, что аэродинамика ухудшается, и расход из-за этого повышается, но не настолько, как при включении кондиционера. Поэтому, конечно, лучше выбрать открытые окна, и будет нормально. Дальше, что касается именно скоростного режима, очень важный момент, у нас что делают ошибку? Ну, продолжают ехать с той же скоростью, как и ехали до этого. Вот здесь мы переходим в режимы, если они есть такие, то есть экономичные, либо, ну, как бы перестаем нажимать на тапку, то есть на тапку, в смысле, газ, педаль газа, и нормально, то есть едете с такой крейсерской скоростью, это когда у вас на панели приборов, ну, край 2500 оборотов, и она где-то будет в районе 100 км в час. Вы увидите, что у вас вот на этой скорости будет самый минимальный расход. То есть его надо стараться ловить. Для каждой машины он свой. Если получится встать за грузовиком, вообще идеально.
1: Почему?
4: А потому что вы встанете в воздушный мешок, и, соответственно, аэродинамика тоже процента 2 вам добавит в экономии. У вас будет сопротивление воздуха меньше, и это вообще не миф. Ну, вообще, желательно выключить все потребители лишние.
2: Какие? Там, магнитолу? Ну, нет же, авторадио там.
4: Нет, магнитолу не обязательно, она немного ест, у нее расход очень маленький. Ну, я имею в виду такие вещи, как дальний свет фар, подогрев стекла переднего тоже выключайте. Есть и подогрев сидений. То же самое, можно чуть-чуть себе отказать в комфорт. Такая вещь. Дальше очень важный момент. Если вы едете на машине, например, с ручной коробкой передач, не ставьте на нейтрал. Ну, с механической, в смысле. Лучше двигайтесь накатом. Накат – это вообще прекрасная штука, при которой, когда вы отпускаете педаль газа, идет машина накатиком. Там получается практически нулевые показания расхода топлива. То есть в итоге средний расход топлива снизится. И агрессивную езду, естественно, мы убираем. То есть вот эти шашечки все погонять с кем-то. Ну, как бы, если вы хотите экономить, то, знаете, надо выбирать. Либо гоняем, либо экономим.
1: Юрий, а вот нет тут никаких гаджетов, может быть, которые сейчас появились и регулируют действительно расход топлива? Ну, может быть.
2: А то вон ведьмы же, говорят, заговаривают автомобили, чтобы они меньше ели бензина.
4: Есть один гаджет, который точно будет экономить бензин, это просто перестать ездить на автомобиле, сесть на велосипед. Он точно будет экономить бензин на вашем автомобиле. А так, таких гаджетов, конечно, нету. Это все рассказы, и либо если даже вы что-то купите, это маркетинг.
1: Зимой на велосипеде, конечно, немножечко будет прохладно, но все же эти советы, я думаю, можно попробовать применить и просчитать. Спасибо большое.
2: У нас на связи был профессиональный автомеханик, ведущий шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко. До свидания.
4: Большое спасибо, всем удачи.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
0: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Авторадио.

0: Встретить мировую знаменитость в глухой тайге. А сегодня уже было такое? Стивен Сигал там что-то делал в шортах.
1: Заблудился.
0: Увидеть НЛО на даче. Или пережить мистическое совпадение, о котором вы молчите годами. Признавайтесь, ребят, если у вас история, которую вы никому не рассказываете, потому что боитесь, что вам просто не поверят. Ну, у вас есть мы. Наш кружок. Куда мы принимаем всех? Да, пишите. 915-459-2020. Как раз пришло время парочку еще прочесть и подвести итог. Ждем. Есть еще время. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Буквально вчера на рабочей стоянке сдала назад и въехала в зад Тойоте. Хозяйка Тойоты сидела в автомобиле и продолжала ковыряться в телефоне. Я ее позвала посмотреть, что там случилось, а там хотите верьте, хотите нет, не царапины. Какая-то реклама Тойоты прямо сейчас. Она говорит, что удар почувствовала, но подумала, что что-то со стояночным тормозом. Вот так, конечно, извинились мы и разъехались. Вот такие чудеса. То есть ни одной царапины ни на одной, ни на другой машине.
1: Удивительно.
0: Хотя удар был мощный, как говорит нам девушка.
1: Тут написал нам Алексей из, ну, откуда-то с Южного Урала, судя по всему. Короче, 31...
0: Из России.
1: Ну, из России, точно. 31 декабря 2017 года ехали по трассе М5 вдвоем с другом в районе 6 утра. Дорога 6 полос, 3 в одну, 3 в другую сторону. И в итоге была разделительная там полоса, остановка, и в дальнем свете фар от остановки переходит дорогу мужчина. Отчетливо его видели вдвоем, скинули скорость, естественно, пропустили. Все, отвернулись на пару секунд. Едем, разговариваем, поворачиваемся, а нет мужика. Спрашивают, ты видел? Друг говорит, да, отчетливо. Ну и в итоге доехали до места, где можно остановиться, посмотрели на видеорегистраторе, наш разговор есть, а мужика нет.
0: Мистика. Жуткую музыку, пожалуйста, потому что подъехал классный. Девчат, для вас лайфхак, если вдруг вы одиноки. Доброе утро, Татьяна нам пишет. У меня вот такая история. Как-то вечерочком скучала, листала соцсети, было грустно и одиноко. Попался ролик с заговором и шепотком на привлечение любимого. Я подумала, ну а чё нет? Сидела женщина, скучала. Так вот, как сказали, постучала вилкой о вилку, сказала шепоток и положила эти скрещенные вилки на холодильник. Обещали, что любимый появится через 3 дня. И действительно, через 3 дня мне позвонил. Теперь уже мой любимый человек. Мы познакомились по телефону. Через 2 дня встретились. И вместе уже 5-й год. Единственное, что история умалчивает, как они познакомились. Он, ну, ошибся с телефоном? Или
1: она... Почему он, да, позвонил?
0: Или, может быть, она вызывала какого-то мастера, оказалось, что это, как бы, знаешь, человек, с которым вот у нее сложилось все. Единственное неудобство, что далеко они на расстоянии друг от друга, и она к нему постоянно приезжает, потому что у нее нет прав. Вот. На этом мистика закончилась.
1: Спасибо.
0: Вот. Это так, девчат, попробуйте. Ну, вдруг. Что там, еще раз напомню.
1: Шепоток же надо знать. Ты же не назвал шепоток.
0: А, ну... Может быть, такой?
1: Ты думаешь так, да?
0: Ну, это типа, ладно. Типа, пожалуйста, нам. Татьяна, напишите, пожалуйста, что там за шепоток? Ну, шепчите нам. Мы пока есть время, может, голосовушку ваш поставим.
1: Да. Павел пишет, значит, было лет 35 назад. В деревне жила бабуля. Говорили, что ведьма. Потом, естественно, там старенькая была, умерла. В итоге пошли мы как-то с ребятами в лес малину поесть. Стоим, рвем, едим. Кто-то посмотрел в сторону леса, а там на тропинке стояла она. Не знаю почему, но все побежали в ее сторону. Пока бежали, она исчезла. Когда добежали до места, где она стояла, обнаружили мотки колючей проволоки. Хотя, когда мы шли за малиной, проволоки там не было.
0: Тут Александр, я не знаю, относится его история к мистике, но забавно. Был у меня случай в молодости, сижу на лавке, никого не трогаю. Подходит ко мне собака, дворняга, грязная, лохматая. Села рядом, смотрит на меня, я смотрю на нее. Потом ей говорю, что такой страшный ужас. Она сразу хвостом вилять перестала и укусила меня. 100% понимает человеческий. Вся история. Вот так вот.
1: Это самое страшное за сегодняшний день.
0: Да, Саш, никому не рассказывает. 40 уколов делали тебе после этого или нет? Вот, хотелось узнать точно. Но раз это было в молодости, пишешь сейчас, значит, все хорошо. Так, давайте вывод какой. Судя по вашим сообщениям, ну, жизнь каждого из вас — это непредсказуемый любого голливудского сценария, ребята. Я до сих пор под впечатлением, как можно было Стивена Сигала встретить в лесу. Но, знаете, совпадение бывает. да, чудеса тоже случаются, которые не поддаются логике. Главное, мне кажется, не бояться и делиться с этим...
1: Ну, хотя бы с нами.
0: Хотя бы с нами, да. Потом мы уже определим, кому к психиатру, кому к психотерапевту. Мы-то всегда вас послушаем. Спасибо большое, кстати, что написали. Побольше таких уникальных, классных историй, которые делают нашу жизнь яркой и удивительной. Все, на этом драйв-чат сегодня завершен. Вы классные. Поехали дальше.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Но вы не одиноки, это точно да. Заходите на сайт Авторадио.ру, там всегда полно информации, интересной, свежей, актуальной. Еще и можно смотреть прямую трансляцию из студии. Она всегда доступна для вас. Поэтому, ребята, пожалуйста, наслаждайтесь. И там же, кстати, не забудьте заглянуть во вкладку «Много денег на Авторадио», потому что 10 сентября уже не за горами. В принципе, сейчас моргнем, и уже все. И чья-то мечта в третьем суперфинале игры обязательно сбудется. Поэтому, если у вас есть какие-то вот списочки желаний...
2: Да, конечно, есть.
1: Не в ничего. Ну, давайте расчехлять, заходите, получайте, собственно, удовольствие потом. Потому что одним буквально щелчком утро может измениться кардинально. Так что вступайте в игру, вступайте и слушайте эфир Авторадио внимательно.
2: Особенно 10 сентября. Ну, а мы сегодня тоже, мне кажется, доставили вам максимальное удовольствие. 5 из 5?
1: Ну, не нам решать.
2: Ну, мы надеемся на такие. Даже если 5 из 10, тоже 5, нормально.
1: Главное, не 5 из 1000. В общем, ребят, сегодня самое главное, мы узнали с вами и поговорили о наболевшем. Это что сделать, чтобы сэкономить чуть-чуть топливо. Бензин, это, ну, именно тех, у кого бенз, да, дизель мы не трогаем. Как-то случилось так, что он есть. Узнали, что посмотреть в кинотеатрах, а даже дома, не выходя из своей квартиры, своих апартов. А еще в преддверии, соответственно, Дня знаний, дети возвращаются из каникул, из бабушек, от бабушек, дедушек. Что делать и кто несет ответственность на детских площадках? Потому что детей становится все больше, это, конечно, не может не радовать, я имею в виду, на улице.
2: Ну, а если основываться еще и на новостях, то детей становится больше, а не замерзай, их становится все меньше.
1: Вот это да.
2: И имеет смысл запастись.
1: Надеюсь, что это не такой какой-то, знаешь, вброс специальный, чтобы усилить продажи. Посмотрим, что с этим будет происходить. Все, на этом оставляем вас в надежных руках наших коллег. Приятного всем дня, классного и музыкального в компании Авторадио. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
7: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах FitService. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. МИД России готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Москва готова провести необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу в максимально сжатые сроки, как только поступят запросы. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям. Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских судов или создающих риск их повреждения.
0: Про стихию.
2: Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство ANI со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры будут проверяться, так как поисково-спасательные работы еще продолжаются. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхатэ-Каши накануне утром, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. И в продолжение темы стихии. В Китае ожидается несколько мощных тайфунов. Шторм Лала может зацепить и Камчатку. Опасность для региона существует. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Специалист сообщил, что циклон находится в открытой части океана. Этот тропический шторм движется в сторону Камчатки. Он может трансформироваться, и тогда в регионе просто пройдут дожди. Макарова объяснила, что траектории остальных тайфунов направлены не к Дальнему Востоку. Они пройдут в сторону Шанхая, на север от Хайнаня и к полуострову Лэйчжоу.
0: Про работу.
2: Число вакансий на российском рынке труда сократилось на 18% к концу августа. Это характерно практически для всех отраслей, отмечают аналитики Superjob. В топ-5 сфер деятельности, в которых наблюдается наибольшая отрицательная динамика количества вакансий, входит строительство, проектирование недвижимости, промышленность и производство, туризм и общественное питание. Подробнее о ситуации на рынке труда Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
3: Цифры, которые мы приводим, они не говорят ни о какой катастрофе на рынке труда. Дело в том, что мы пребывали несколько лет подряд в ситуации резкой нехватки персонала. Эта пружина закручивалась и немного подалась назад. Конкуренция среди соискателей усиливается, вакансий становится меньше, но при этом мы видим, что работодателям не становится проще закрыть свои вакансии. Они все так же говорят, что им сложно это делать. Да, работодатели пришли к более сдержанному найму. Кроме того, что темпы роста зарплат замедляются по сравнению с теми темпами, которые сопровождали вот этот активный поиск и острую нехватку персонала. Но говорить о переходе к рынку работодателя я бы все равно не стала бы.
2: Добавлю, сейчас в персонале больше всего нуждается розничная торговля. Это традиционная ситуация для российского рынка труда трех последних лет. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 21 градус, ветер северный 4 метра в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Как пишут «Известия», стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Россия может стать первой страной, в которой такой режим введут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. Отмечу, в настоящий момент в Индию без визы могут въехать только государственные служащие, а также дипломаты. В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска. Они снова принимают и выпускают самолеты. Отмечается, что меры безопасности вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Волгограда, Сочи, Кирова, а также Екатеринбурга. Стало известно о погоде в московском регионе 1 сентября. Согласно данным метеорологов, столбики термометров могут зафиксировать максимальную отметку плюс 26 градусов. Будет тепло, без сильного ветра, возможен также небольшой дождь. Ночью ожидается ориентировочно от плюс 11 до плюс 16 градусов, а в утренние часы температура будет около плюс 18, плюс 20. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Аналогичная погода в столичном регионе будет и 31 августа. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ООО «Инстамарт». Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-4980. 12 плюс. Подписка Prime. Услуги оказывает ООО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед. После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовска.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
10: «Корона».
11: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Капитал Групп» – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
14: Выбирайте «Wildberries». Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
15: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
19: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Здоровье начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
9: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
10: 8-927-794-64-64.
11: Трудно дышать без капель?
12: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
11: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
15: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. Москвич. Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «БТ».
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Автобус с россиянами попал в ДТП в аэропорту Анталии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В аэропорту Анталии перронный автобус, который отвозит людей от самолета до терминала, попал в ДТП, передает газета «Ру». Внутри находились пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы авиакомпании Turkish Airlines. На борту находилось более 200 пассажиров. Авария произошла в момент, когда навстречу автобусу с россиянами выехала машина наземных служб аэропорта. Пассажиры в салоне упали друг на друга, но серьезных травм никто не получил. Пострадали двое водителей, их госпитализировали.
0: Про топливо.
2: Август стал пиковым месяцем спроса на бензин в России. Уже в сентябре потребность в нем снизится, утверждают эксперты. Предварительно в это же время топливный рынок восстановится. Несколько нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять топливо на рынок. Подробнее о ситуации на топливном рынке в беседе с Авторадио рассказал эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
3: Прежде всего, почему про осень говорят, что будет попроще? Потому что объем потребления снизится. То есть у нас буквально к 1 сентября очень много людей возвращаются в города. Бензин используется на легковых, прежде всего, автомобилях. И это уже влияет на стабилизацию топливного рынка. Но при прочих равных, даже при нынешнем объеме производства нефтепродуктов, топливный рынок будет стабилизироваться при условии вот как раз сокращения спроса. И чем ближе к зиме, тем меньше потребления у нас и бензина, и дизеля. Поэтому хотя бы с этой точки зрения, в общем-то, рынок будет стабилизироваться.
2: Помимо прочего, сейчас на налаживание рынка топлива направлены специальные меры. Это полный запрет на экспорт, увеличение мощностей, демпферы и усиление импорта. Первый танкер с бензином из Индии разгружен в Мурманске, и топливо поступает на внутренний рынок.
0: Про регионы.
2: В реках Туре и Тоболе в Тюменской области полностью погибла рыба. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя аппарата Комитета Госдумы по экологии Елены Пановой. По ее словам, кормовая база водоемов потеряна на 95%. Частичная гибель рыбы также зафиксирована в реках Иртыш, Тавди и Сети. Сорные виды рыб могут появиться через 2-3 года, стерлядь через 6 лет, а анельма через 8-10 лет. При этом у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов. Однако Тура пока в нее не включена. Напомню, в конце июля в Тюмени, Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за паводка. Его причиной стали обильные осадки.
0: Про законы.
2: С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминают «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, в период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта выявят опасную инфекционную болезнь, последует его оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

надеюсь, вы не прохлопали это лето, а то все, у нас уже финишная прямая, 27 августа. Хотя авторадио доступно и летом, и осенью, и зимой, и весной. Делайте громче свои приемники, шире улыбку и ловите большущий привет. У микрофона Олеся Соболева. Отличного вам четверга.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 21 градус. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Реклама.
5: Они спросят, готов ли ты. В Axar Service ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись axar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
6: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
7: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
10: Звоните 68 12 12.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Аэрофлот сегодня корректирует расписание на фоне ограничений в ряде регионов России. Некоторые рейсы могут быть отменены, рассказали в пресс-службе перевозчика. Ранее сообщалось о снятии временных ограничений в аэропортах Пензы, Самары, Саранска, Саратова, а также Казани, Нижнекамска, Волгограда, Сочи, Кирова и Екатеринбурга. Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения». Причина нарушения федеральных законов, говорится на сайте регулятора. РНКО долгое время проводила подозрительные операции. В «Цифровые решения» назначена временная администрация. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Как сообщает телеканал 360, средняя температура поверхности составила чуть более плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдений. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами. Первый – это антропогенное влияние человека. Каждый год увеличивается концентрация двуокиси углерода в атмосфере. Углекислый газ задерживает радиацию, которая идет от поверхности в космос. Поэтому и нижний слой атмосферы, и океан постепенно нагреваются. Второй процесс, природный, называется Эль-Ниньо. Во время этого явления аномально нагревается поверхностная вода в центральной и восточной частях Тихого океана. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полёрск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
12: «Корона».
13: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД».
17: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф»
12: возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
12: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
18: 16+.
19: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
20: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
21: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
22: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
23: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
24: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
23: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
2: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
3: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгро Старт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле предупредили о жесткой реакции на удары по торговой инфраструктуре. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Ответ Москвы на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом агентству Bloomberg заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Согласно документу, российские власти смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должное внимание принятию мер по обеспечению безопасности, в том числе антидроновой.
0: Про людей.
2: 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства России в республике. Согласно опубликованному Советом по туризму Непала документу, в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника. В списке граждане 33 стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан воздержаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Наводнение в Непале произошло накануне. Мощный поток воды пришел из Тибета и хлынул в реку Бхатэ-Каши. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.
0: Про дипломатов.
2: Власти России объявили сотрудника посольства Румынии в стране персоной нон-грата. В заявлении МИД говорится, что такое решение – это ответная мера после принятого румынской стороной ничем не мотивированного решения объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Заявление о том, что Бухарест высылает дипломата России, было опубликовано МИД Румынии после того, как румынские ВВС сбили 3 беспилотных аппарата, сообщает МКРУ. По версии румынской стороны, доказательства которой не приводят, беспилотники были российскими.
0: Про регионы.
2: Якутск окутал дым от лесных пожаров. Шлейф движется с северо-западной части республики, сообщило Министерство экологии региона. Там отметили, что основными источниками задымления стали лесные пожары в Красноярском крае, на границе с Якутией, и возгорание в Мирнинском и Алекинском районах. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио.

Пока любовь ищет нас, хотя мы и не прячемся, мы с вами едем навстречу мечтам вместе с Авторадио. Впереди у нас третий суперфинал игры «Много денег». Мы готовы исполнить третье ваше заветное желание. Напомню, в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. И вот 10 сентября третье станет реальностью. Что же делать? Да скорее присоединяться. Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывать свою мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. А уж 10 сентября, так внимательнее обычного. Ну и я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи и много денег.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер северный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 21 градус. Ветер северный, 4 метра в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты.

0: В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
4: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliver-school.ru.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
8: 8-927-794-64-64.
9: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.
9: Музыка.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при ударе дрона погиб житель Шебекина. Кроме того, при атаке украинских военных на этот населенный пункт баротравму получила женщина. Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась. Как сообщили в региональном оперштабе, в результате удара украинских дронов повреждены два предприятия. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик предположительно наступит в декабре-феврале. Как пишет ТАСС, рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. Она позволяет значительно снизить риски осложнений и нежелательных исходов заболевания. Стоимость самой дешевой квартиры в Москве оценили в 6 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, за указанную сумму удастся приобрести студию в новостройке с отделкой в деревне Крёкшино в Новой Москве. Ее площадь почти 24 квадрата. Стоимость самых дешевых апартаментов в Старой Москве на Первичке составила примерно 6,5 миллионов. Новому собственнику достанется студия площадью 22,5 квадратных метра с отделкой неподалеку от станции метро Новокосино. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Да что?
10: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился.
14: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
16: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
5: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: В современном бизнесе не бывает постоянства. Меняется спрос, растут издержки, привычные решения перестают работать. Поэтому предпринимателю важно вовремя делать выводы и при этом сохранять движение вперед. Именно об этом идет речь на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране и объединяют деловых людей для живого общения, поиска бизнес-партнеров и обмена опытом. В этом году в центре внимания тема устойчивости. Основатель сети экспресс-парикмахерских Чио-Чио Ильнас Набиуллин считает, что устойчивость начинается с честной финансовой аналитики.
2: Бизнес – это же математика, а там все просто. Если в сегодняшних реалиях мы понимаем, что у этого бизнеса падают доходы, будем работать с тем, чтобы поднять эти доходы, если это возможно сделать. Если это невозможно, то, возможно, надо пересмотреть бизнес-модель. Если доходы не поменялись сильно, но при этом сильно выросли расходная часть, то надо работать с расходной частью. Как работать? Не бояться резать правильно в том месте, чтобы не навредить общей системе. Это один из самых высокооплачиваемых навыков у управления.
1: Не обойтись предпринимателю и без прочной внутренней опоры, особенно когда результат приходит не сразу. Ильнас Набиуллин рассказал о том, что помогает ему двигаться дальше.
2: Три качества, которые у себя продолжаю прокачивать и рекомендовал бы другим, это решительность. Второе, цифры. Предпринимательство, бизнес – это язык математики. Цифры никогда не врут. Точно буду показывать, как сейчас бизнес работает, хорошо или плохо. И третье – подниматься. Каждый раз, когда падаешь, ты выбрал такую стезю, где это часть нашей работы. И, собственно, продолжай дальше вставать.
1: Тот, кто научился подниматься после падений, знает. В одиночку это делать сложнее. Поэтому бизнес-фесты от Сбера становятся важной частью предпринимательского пути.
2: С любого бизнес-форума вытащить для себя там буквально 2-3 задачи, точно окупает те временные и денежные ресурсы, которые ты вложил в это мероприятие. Это первое. Второе. 2-3 каких-нибудь контакта. Мир так устроен, что, может быть, этот контакт именно сработает. Поэтому сам навык знакомства – очень важный навык. И третье. Какую-то эмоциональную часть получить еще для того, чтобы понять, что ты не один. Эту же задачу, как и ты, прямо сейчас решает почти там 5000 человек.
1: За один день на бизнес-фестах от Сбера можно получить новые ориентиры, полезные связи и увести с собой конкретные решения, которые затем применить в работе. Так Сбер в год своего 185-летия поддерживает тех, кто движется вперед. Ведь быть зеленым – значит верить в свою мечту, не бояться пробовать новое и менять мир вокруг себя. Следующий бизнес-фест пройдет в Краснодаре 3 сентября, а до конца года во многих городах России от Калининграда до Сибири. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали заявление Буданова о новом раунде переговоров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Кремль не располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова. Сегодня он анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. Буданов отметил, что переговорный трек сейчас находится на паузе, но его планируют оживить. Глава офиса Зеленского также добавил, что в переговорах должна будет участвовать и американская сторона.
0: Про вирусы.
2: Эпидемия лихорадки Эбола в Республике Конго может стать самой крупной и тяжелой в истории, сообщает Вашингтон-Пост. С середины мая там выявили не менее 5600 случаев заражения. 2700 человек умерли. Эксперты отмечают, что сейчас болезнь развивается быстрее. За первые 100 дней нынешней эпидемии заболело больше людей, чем за аналогичный период во время вспышки в Западной Африке в 2014 году, пишут «Аргументы недели». Медики считают, что реальные показатели могут быть в 2-3 раза выше официальных. Борьбу с болезнью осложняют нехватка финансирования, слабая система выявления новых случаев и распространение ложной информации. ВОЗ заявляет, что эпидемию пока сложно взять под полный контроль.
0: Про работу.
2: Период с сентября по ноябрь признан наиболее удачным временем для поиска работы. Осенью сотрудники и работодатели возвращаются из отпусков, запускаются новые проекты, а компании используют оставшуюся часть годовых бюджетов. Также хорошим временем для поиска нового места эксперты называют период с февраля по апрель. Как правило, весной бизнес уже утвердил финансовые планы и штатное расписание. Правда, сезонность важна не для всех отраслей. Подробнее об этом в беседе с Авторадио рассказал руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова.
3: Здесь сезонность влияет, и здесь могут быть разные всплески кадрового спроса у работодателя. Например, в сфере строительства и агропромышленности характер сезонности очень яркий, и с марта по октябрь обычно такие пиковые периоды активности найма персонала. В сфере торговли и логистики пики обычно перед праздниками, это декабрь-январь, это ноябрьские праздники, майские, ну и в принципе во время летних каникул тоже достаточно высокая активность. Туризм и гостиничный бизнес, тут зависит от сезонов отпусков, летом и зимой. Перед сезонами отпусков и праздников обычно достаточно высокая активность. Соответственно, вот сейчас в IT, телекоме, высоких технологиях спрос стабилен весь год, и он относительно равноверен. Единственное, что могут быть небольшие всплески активности работодательского кадрового голода осенью и весной.
2: Добавлю, май считается самым сложным месяцем для найма.
0: Про школу.
2: Число прослушивания детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать» в исполнении Жени Гречухиной и детского хора под управлением Людмилы Боковой. Песня о наиболее ожидаемом времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль с песней «Дважды 2-4». Ну а на четвертой строчке любимых песен для линейки расположилась Наташка Первоклашка. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

за вашим окном пасмурно или нет, знайте, что там за тучами, там за облаками на самом верху ярко светит солнце в любом случае. Так что делайте громче любимое авторадио, пусть эти облака разойдутся и солнце выглянет. А пока оно там спряталось, мы сами будем сиять. Ведь мы же умеем это, вот и будем демонстрировать. Настраивайте на главное автомобильное радио страны все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. Можно даже смотреть нас на сайте авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней.

0: мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный

0: Раздели озон карта клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
2: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
0: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
5: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7 927 222 42 42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
8: Звоните 68 12 12.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
0: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб водитель. ЧП случилось на Колпинском шоссе. По информации Фонтанки, в салоне находились военнослужащие и его жена. Мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована. В результате взрыва в Пушкинском районе города повреждены несколько автомобилей. Официальной информации о причинах случившегося пока нет. При этом отмечается, что в салоне сработало самодельное взрывное устройство. В Думе назвали терактом взрыв авто в Санкт-Петербурге. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Как пишут «Известия», стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Россия может стать первой страной, с которой такой режим введут после выполнения необходимых технических требований. Сейчас в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. В российской столице трамвай стал лидером по росту пассажиропотока. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уделяют этому виду транспорта огромное внимание. Полностью обновили подвижной состав и запустили два московских трамвайных диаметра. Как пишет газета «Метро», столичный городской транспорт пассажиры ценят за надежность, точность и комфорт. Ожидается, что уже в следующем году его доля превысит примерно 70% от общего числа поездок. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19.
1: Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Moda C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Вы? Владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
12: «Корона».
13: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
16: Авторадио.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
8: Скидка 15% на пластические операции все лето.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. 4 страны ЕС требуют использовать замороженные активы России для Украины. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Швеция, Нидерланды, Испания и Польша потребовали от Еврокомиссии возобновить работу над механизмом использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Европейские столицы опасаются, что уже согласованной помощи Киеву окажется недостаточно, пишет Financial Times. Предыдущая попытка реализовать такую схему провалилась в декабре прошлого года. Бельгия выступила против из-за опасений, что в случае судебных исков со стороны России именно Брюсселю придется нести финансовую ответственность. По данным Financial Times, позиция бельгийских властей с тех пор принципиально не изменилась. Автовладельцы из Москвы и области начали резервировать парковочные места во дворах с помощью игрушечных машинок. Они ставят их на стоянке, чтобы никто не занял место. Размер таких машинок варьируется от 25 до 60 сантиметров, что сопоставимо с прокатными моделями в городских парках. Один из таких случаев зафиксирован в Видном. Фото пластмассового BMW на парковке облетело соцсети и СМИ. С утра и весь день на месте стоит мини-кар, а вечером полноценный внедорожник. Эту ситуацию в беседе с Авторадио прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.
3: Это самозахват, когда ставят такие железки, которые, знаете, поднимают и вешают замок, что пока я там не приеду, пока я эту железку не опущу, замочек не сниму, сюда встать никто не может. Пишется заявление в администрацию района, в администрацию города, администрация приходит и спиливает. Ну что, мы что, в 90-х живем, что ли? Давайте сейчас все самозахватом будут заниматься. А игрушку, мусор, есть хозяин у мусора, почему он его разбрасывает? Уберите этот мусор, если он никому не нужен. Запаркуйтесь туда. Это парковочное место. Это не песочница, куда машины ставят. Это не мусорка, куда ставят там половину разбитых конусов. Я сейчас буду просто по всей территории идти и ставить какой-нибудь хлам. И что дальше?
2: Добавлю, реакция соседей на такие перформансы разная. Одни улыбаются и умиляются, другие, напротив, негодуют, называя подобное наглостью.
0: Про столицу.
2: В пятницу, субботу и воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 19-21 градуса. Однако в ночь на 29 число столбики термометров опустятся до 5-10 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра метео Александра Ильина. Эксперт пояснил, что погоду в ближайшие дни будет определять антициклон.
0: Про Авторадио.
2: Ровно 2 недели осталось до момента, когда Авторадио исполнит еще одну мечту наших слушателей. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Ну а вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят всей семьей отправиться к океану. Один из слушателей Авторадио мечтает о собственной ферме по выращиванию осетров. Один из вас хочет жить в квартире с видом на «Газпром-арену». Желаний множество, и все они разные, ну а для Авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Чье-то исполнится уже 10 сентября. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну а что, что ж поделать? Если любовь крепкая, настоящая, бесконечная, так может, пусть она в вашей жизни и присутствует. Как и прямой эфир Авторадио. Будем наслаждаться моментом, наслаждаться музыкой, покорять эту неделю. И совместными усилиями, я уверен, обязательно справимся. Иван Прудников у микрофона, страна, большущий привет. Традиционно капельку погромче.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер северный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых.

0: улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ «Гринхаус». Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн-запись на сайте medlife.life. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
2: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
3: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
4: «Омега Клиник». Тот, кто
5: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Сильнейшие за 10 лет лесные пожары охватили Ямало-Ненецкий автономный округ. Смог дошел до Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя. О последствиях стихийного явления сообщает телеканал 360. За лето в регионе выпало всего 5% нормы осадков. Засуха и грозы спровоцировали возгорание в лесах. Местные жители показали кадры с задымленных улиц. Они рассказали, что затыкают щели в окнах влажными полотенцами, лишний раз не выходят из дома или надевают маски. Накануне утром в регионе насчитывалось 128 очагов возгорания. Лесные пожары охватили также Якутию и север Красноярского края. Стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. ФМБА уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. Самой полезной является мелкая жирная рыба. Это сельдь, сардины, скумбрия, мойва. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыбы, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь о морских обитателях. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Что?
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилен J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилен». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
13: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
12: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Авторадио.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
1: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
2: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefisul.ru.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тарнавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
9: ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
8: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Непале после наводнения спасатели обнаружили живыми двух российских туристок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Двух российских туристок нашли живыми после наводнения в Непале. По данным телеканала «Москва-24», спасатели обнаружили их в небольшом селе Каликастан и эвакуировали вертолетом. Россиянки находились в группе из 8 иностранных туристов и рассказали, что ехали в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами. Сейчас женщины чувствуют себя хорошо. Они самостоятельно связались с российским посольством, где им помогают оформить документы для возвращения домой. При этом поиски других россиян продолжаются. Как пишет РИА Новости, ранее посольство России в Непале сообщало, что 8 наших соотечественников, предположительно находившихся в зоне бедствия, пока не выходят на связь. Стихийное бедствие произошло на границе Непала и Китая 26 августа. Наводнение затронуло десятки населенных пунктов. Число погибших в результате наводнения, по последним данным газеты «Катманду-Пост», достигло 332 человек. Более 820 человек числятся пропавшими без вести.
0: Про изменения.
2: С сентября в России вступит в силу ряд законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Изменится и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в Россию больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо прежних 90. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации.
0: Про врачей.
2: С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на документы Минздрава. Стоматолог-ортопед высшей категории Эмиль Агаджанян рассказал Авторадио об изменениях в стоматологии.
3: Врачи обязаны были проводить обезболивание и раньше по старому приказу. Просто это формализовали. И теперь врач не только может, но и обязан провести обезболивание. Очередное обязательство для врача. Что касается анафилактического шока и укладки для него, то же самое. Вы никогда не получите лицензию, если у вас нет укладки для анафилактического шока. Сейчас просто формализовали количество препаратов, там разных дефибрилляторов, что должно быть в этой укладке. Но, еще раз повторяю, ничего не произошло.
2: При этом изменения все же затронут круг специалистов, которые смогут оказывать первичную доврачебную помощь. При заболеваниях полости рта теперь ее смогут оказывать стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. Раньше этим занимался исключительно фельдшер общей практики. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 84 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты составляет 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Не знаю, как насчет солнца Монако, но то, что гимн авторадио пригодится, в этом можете не сомневаться. Тем более приближается очередной суперфинал. Деньги мы и вовсе разыгрываем на ежедневной основе. Вот, пожалуйста, 7 тысяч рублей, которые благодаря партнеру превратятся в 14 тысяч рублей.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Потому что для авторадио нет ничего невозможного. 13-й счастливый сезон, который реализует ваши мечты. В этом очень сильно помогает Озонбанк. Во-первых, Озонбанк наш партнер удваивает все ваши выигрыши. Плюс от Озонбанка дополнительный суперфинал в конце года. Но конец года на своем месте. Мы приближаем с вами 10-й день сентября. Эту дату нужно запомнить, обвести красным в календарях. К этой дате мы истребимся. Потому что разыгрывается 3 миллион из 5. Пожалуйста, 3-й суперфинал. Он не за горами. И авторадио может исполнить любую вашу мечту. Да, вот, допустим, Лаврикова Вера в первом суперфинале, да, закрыть кредит на машину. 1 300 000. Пожалуйста, закрыли. Крицкий Евгений. 1 000 000 рублей во втором суперфинале. Мечта была такая. Опять же, исполнено. Вот он, 3-й суперфинал. Определитесь, о чем вы мечтаете. Что для вас самое главное? У нас есть абсолютно разные мечты в базе. Купить овец 500 штук и полететь в космос, и устроить свадьбу кто-то хочет. В общем, вы все разные. Подумайте, что для вас важнее всего. Отправляйтесь на сайт Авторадио, как и ранее, традиционно. Гудки, до свидания, не нужны. Вы устанавливаете гимн Авторадио и, опять же, верите в свою мечту. Вам удобный сервис предлагает ей поделиться. Сделайте это. Ну, пожалуйста, дальше дело за нами. Ваша задача, еще раз подчеркиваю, слушать прямой эфир с нашим фирменным гимном. Ну и раз мы шагаем в сторону 10 дня сентября, давайте делать это традиционно, как мы привыкли, разыгрывая деньги на регулярной основе в сумме 14 тысяч. Что мы делаем? Мы традиционно, естественно, останавливаем авторадиорулетку. Есть готово. Итак, у нас с вами Ханты-Мансийский автономный округ на связи. Сергей, наш слушатель. Итак, внимание, дом с участком земли 10 соток в ПГТ Николаевка в Крыму на первой линии. Во как! Тоже, чем вам не прекрасная мечта. Я думаю, что когда мы говорим о том, что авторадио уже 4 квартиры разыграл, я думаю, что дом можно туда же, да, все-таки в 5-й юбилейный, так сказать, победный шаг приписывать. Тем более, тут еще и в Крыму на первой линии. Ну, в общем, понятно, что человек хочет с комфортом проводить время, и это здорово. Будем за Сергея болеть. Может быть, в ближайшем суперфинале все реализуется. Пока предлагаем деньги. Ну и, конечно же, ждем гимн авторадио. Куда без этого? С него всегда все начиналось и будет начинаться. И сейчас мы верим, что мы его услышим. Тем более, гимн авторадио — это сразу 3 000 рублей, которые также, естественно, будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню, заберут все 14 тысяч рублей. Я только порадуюсь за Сергея. Но для начала, конечно же, он есть. Ворвался все-таки наш фирменный прекрасный. Алло, Сергей, здравствуйте. Приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. Поздравляем с тем, что дозвонились. В общем-то, меня зовут Иван. Очень приятно познакомиться.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сразу приободрился. Это хорошо. Сергей, дом с участком земли 10 соток, Крым, первая линия. Все правильно, да?
2: Все правильно. Но только Крыму не работает авторадио в данный момент.
0: Да все там будет работать, не переживайте.
2: Я не знаю, какая песня звучала.
0: То есть какая песня...
2: Я сейчас...
0: Ох, Сергей, сколько эмоций, а? Сколько счастья в вашем голосе.
2: Я постоянно слушаю, даже света нету, авторадио не работает.
0: Ну, к сожалению, такое тоже случается, Сергей. Но в любом случае, я так понял, то, что мы вам дозвонились, это праздник огромный. Я прям слышу эту эмоцию, да. В этом сейчас еще и с близкими людьми. Там кто-то счастливый, по-моему, счастливее всех на свете. Ну, а что я могу сказать? Ну, удачи в будущем, Сергей. Надеюсь, дозвонимся вновь, и тогда уже эпизод будет победным. Договорились?
2: Я передаю привет городу Нижневартовску и городу ПГТ Николаевка в Крыму.
0: Так, огромный привет. Да, я вижу, вот как раз-таки ПГТ Николаевка, про это мы с вами сейчас и говорили. Привет ваш, конечно же, доставлен. Еще раз огромный вам спасибо за эту эмоцию. Она действительно положительная. Как я сказал, мы за Сергея болеем. Может быть, и 10 сентября мечта станет реальностью. Ну, опять же, по-моему, люди счастливы, вот, что даже раздается звонок. И это не может не радовать. Тем более, естественно, как я говорю, проигравших тут вообще быть не может. Озонбанку 2 и вы это выиграете Сергея. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетку нужно запустить. Чем мы с вами и занимаемся. Готово. Вуаля. Только вперед, дорогие. В банке с этой минуты становится 9000. Игра, естественно, продолжается. 10 день сентября на своем месте. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21-ке.
6: 8-927-794-64-64.
7: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией.

0: зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
4: Звоните 68 12 12.
5: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. На Амурском газохимическом комплексе завершились поисково-спасательные работы. При пожаре на одном из объектов погибли 15 человек, из которых 14 иностранных граждан и один россиянин. Все они были сотрудниками подрядных организаций. Как заявили в руководстве предприятия, семьям погибших и госпитализированным выделят дополнительные выплаты, помимо тех, что предусмотрены по законодательству. В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. Об этом пишет news.ru. По словам депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету. Качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров. Парламентарии отметили, что технология уже существует, разработаны станции спутниковой связи для поездов, ведутся тесты терминалов на железной дороге. Осень в Москве в этом году начнется с теплых дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». По словам синоптиков, в последние дни лета температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно прогреваться, а в начале сентября возможно потепление. В первых числах месяца будет преимущественно без осадков. Первая волна сентябрьского тепла придется как раз на первые числа. 1-2 сентября воздух может прогреться до плюс 25 градусов. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Capital Group. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52.
4: Выбирайте Wildberries.
5: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
2: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46-20-20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Петербурге 12 человек пострадали при ДТП с автобусами. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число пострадавших при столкновении двух автобусов в Санкт-Петербурге выросло до 12 человек. 10 из них госпитализировали. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту, пишет МК.ру. Авария произошла днем на Софийской улице. По предварительным данным, пассажирский автобус врезался в другой автобус, который стоял в ожидании технической помощи. После столкновения обе машины съехали с дороги. На месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются. Комитет по транспорту начал служебное расследование. Проверку также проводит прокуратура.
0: Про QR-коды.
2: В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Как уточняет РИА Новости, он заменит несколько разных QR-кодов на кассе и объединит доступные покупателю способы оплаты в одном месте. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант и завершить платеж.
0: Про путешествия.
2: Самыми бюджетными направлениями для отдыха за границей этой осенью стала Абхазия, Турция и Египет. Об этом газете «РУ» рассказали представители туристической отрасли. Недельный тур на двоих в Абхазию можно найти примерно от 55 тысяч рублей, в Турцию от 80 тысяч, а в Египет от 95 тысяч рублей. При этом осенью традиционно снижаются цены на отдых в Турции. В сентябре там еще продолжается пляжный сезон, а в октябре стоимость размещения может быть заметно ниже летней. Где бюджетно и комфортно можно отдохнуть этой осенью за границей, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: Осень – это еще и бархатный сезон, и, кстати, начало фактически осенне-зимнего сезона, поэтому можно выбрать зарубежные направления под свой вкус и бюджет. Очень популярны Турция, Египет, Таиланд, также есть много предложений по Китаю. Ну и, конечно, нужно учитывать, что при международных путешествиях лучше заранее планировать поездку, чтобы выбрать лучший отель, лучший авиаперелет. И, конечно, нужно отслеживать курс валюты, который меняется, планировать поездку, проверив данные своего загранпаспорта, срок его действия. Конечно, лучше обратиться в туристическое агентство или к агрегатору, туроператору, чтобы выбрать пакетное предложение, так как цены туроператоров могут быть более привлекательны.
2: Эксперты также отмечают, что осенью цены могут прыгать, особенно на даты осенних каникул. В этом году период выходных большой, 12 дней, поэтому спрос будет выше.
0: Про школьников.
2: Большинство родителей и учителей придерживаются запрета на использование мобильных телефонов во время школьных уроков. Такие результаты показал опрос «Суперджоп». Причем среди родителей за новую инициативу чаще выступают отцы. Также за ограничения чаще выступают родители старше 40 лет. Среди учителей такой позиции придерживаются 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от освоения материала в ходе урока. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Кто-то и о море почему нет, кто-то грустит о том, что лето уходит, кто-то к бархатному сезону готовится, который никто не отменял, так что все мы разные. Главное с позитивом смотреть вперед, и надеюсь, что доброе слово в эфире Авторадио, как и наша музыка в данном случае летняя, вам в этом только помогает. У микрофона все так же Иван Прудников, страна привет, легкости вам пожелаем, ну что же, и по возможности звук погромче.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда, паролем будет просто как дела. Сказала, будешь одет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса, ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
2: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы.
5: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
8: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области при ударе дрона по зданию пекарни и магазина ранено 6 человек. Беспилотник атаковал Слободу Белую Беловского района. Всех пострадавших доставили в больницу, об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, всех раненых будут перевозить на лечение в Курск. Власти Непала заявили о спасении от наводнения 31 иностранца. Среди них двое россиян, отметили в управлении страны по туризму. В опубликованном на сайте ведомства списке также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 спасенных туристов не уточняется. На данный момент пропавшими без вести числятся 640 туристов, среди них 8 россиян. Ранее иностранные СМИ сообщали, что 332 человека погибли из-за стихии. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Он призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дизтоплива. Также Новак поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8-800-250-60-52.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
13: Он не изменил.
12: Горько.
13: В нашей семье давно нет любви.
12: Горько.
14: Все разрушилось. Все.
12: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
12: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
9: 8-927-794-64-64.
10: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
11: 18+, имеет противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
12: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 17:00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Число жертв наводнения в Непале выросло до 359 человек. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 359 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию страны. Еще 667 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 127 граждан Непала. При этом спасателям удалось эвакуировать 31 иностранного туриста, в том числе 2 россиян. Ранее сообщалось, что среди пропавших могут находиться 8 российских граждан. По предварительным данным, причиной наводнения мог стать сход ледниковой лавины, после которого образовался мощный селевой поток. В пострадавшем районе работает около 4000 сотрудников правоохранительных органов. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба и проводить поисково-спасательные операции. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца.
4: Про инициативы.
3: В России предложили закрепить в законодательстве понятие «жизненный цикл автомобиля». С такой инициативой выступила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры», пишут «Ведомости». Она предлагает создание системы, которая позволит отслеживать машину с момента ее производства или ввоза в страну до утилизации. В частности, в электронный паспорт машины предлагают включить доп-сведения, например, стоимость, данные о ДТП и техобслуживании, статус автономного транспортного средства, если автомобиль имеет беспилотный режим, а также сведения о фактической утилизации авто и название компании, которая ее выполняла. Сейчас, по словам авторов инициативы, в России нет единого механизма, который позволял бы понимать, сколько зарегистрированных автомобилей действительно эксплуатируется, а сколько фактически превратилось в автохлам. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал Авторадио об идее инициативы.
5: Смысл заключается в том, что мы не понимаем, сколько у нас автомобилей, например, существует по факту, а не на бумаге. Сколько у нас автомобилей реально ездит по дорогам, они стоят в состоянии автохлама где-то на улицах. У нас нет такого понятия, как жизненный цикл автомобиля в принципе. Сколько автомобиль должен жить и через какое время он должен быть утилизирован. И какая в этом смысле ответственность лежит на владельце. Ну и, соответственно, они считают, что при таком подходе грамотном, когда мы будем все это понимать, можно более точно рассчитывать потребности страны в автотранспорте, рассчитывать потребности страны в таких программах, как утилизация, когда люди сдавали свои старые автомобили, получали от государства какую-то компенсацию, которую можно было использовать при покупке новой машины.
3: Эксперт отметил, что сама по себе такая система вряд ли существенно повлияет на возможность россиян покупать новые машины. Однако вместе с дополнительными мерами она может сделать российский автопарк и автомобильный рынок более прозрачным.
4: Про школьников.
3: Неврологи советуют не пытаться резко перестроить режим сна школьников перед началом учебного года. Как пишет Артин, если заставлять ребенка раньше ложиться в кровать или специально утомлять его вечером активными играми или спортом, эффект может быть обратным. Из-за перевозбуждения ему будет сложнее заснуть, а сон может стать беспокойным. Резкая смена режима также может ухудшить концентрацию внимания и эмоциональное состояние ребенка. Официальный курс доллара на сегодня 84,46 рубля, курс евро 98,52 рубля. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

Ну что же, напротив, прощаться не будем. Лучше еще разочек поприветствуем всю страну. Здравствуйте, тысячи прекрасных городов, которые, как всегда, настроились на эфир Авторадио. С этой прекрасной мыслью, естественно, под искусство сложения 7 минут, и будем двигаться далее. Будем покорять очередную рабочую неделю, которая пока что летняя, а это уже немало. В студии Иван Прудников.

0: Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Элита» с 25 августа по 14 сентября.
6: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
7: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
8: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная, 21.
11: Звоните 68 12 12.
12: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
13: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области из-за атак со стороны Украины пострадали два мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона. В Шебекино беспилотник сдетонировал на остановке. Пострадавшую женщину доставили в местную больницу. Еще один дрон нанес удар по коммерческому зданию. Пострадал мужчина, он находится также в больнице. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. РБК напоминает, что в 20 веке этот продукт считался дорогим, и его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка. При этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивают Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка и Европа. Треть глобального спроса формируют Китай и Штаты. На Урале в канун осени снова зацвели сирень, черемуха и яблони, пишет российская газета. Уральцы делятся красочными снимками. Фото выкладывают жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы и других городов. По словам экспертов, ситуация никак не связана с тенденцией на глобальное потепление, и аномалия вполне объяснима. Причина в теплом и влажном лете нынешнего года, когда погода не преподносила сюрпризов, характерных для Урала. Ни в июле, ни в августе не было резких перепадов температур в виде ночных заморозков. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Лента.ком.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТБанк.
0: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «ТБанк» 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Авторадио.

Ну что ж, момент красивый, момент романтичный. Пусть он продолжается. И, разумеется, мы будем везде и всегда оставаться вместе с прямым эфиром Авторадио и наслаждаться также моментами. Хочу вам напомнить, что не так давно наше вечернее шоу «Любимые Мурзилки» вернулись из Казани. Они побывали на концерте «Новая волна». И поехали туда наши звезды с ответственной миссией провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова, да еще и в компании крутых звезд российского шоу-бизнеса. Хиты «Маэстро» исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев. Конечно же, сам Юрий Антонов. И, естественно, как это было, вы сможете увидеть в эту субботу на телеканале «Россия-1» в 16:50 и услышать в эфире «Авторадио» в 17:00. Так что, чем заняться в выходной день, вы уже знаете. Ну и в данный момент мы также будем наслаждаться искусством сложения семинот, которое вам доступно в эфире «Авторадио» круглосуточно. Поэтому звук погромче и вперед, дорогие.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.

0: Реклама.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Вечер.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6:00 вечера. Столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Кабинет министров утвердил дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Правительство ввело доп. Меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Они затронут предприятия ряда отраслей, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и общепита. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Предпринимателям предоставят отсрочку по уплате страховых взносов. Кроме того, до конца года для них приостановят выездные налоговые проверки и продлят сроки требования об уплате и взыскании задолженности. Это позволит бизнесу снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты сотрудников.
3: Про работу.
2: Рабочие конфликты все чаще переходят в социальные сети. Сотрудники публикуют переписки с руководством, рассказывают о спорных увольнениях, невыплаченных зарплатах и плохих условиях труда. Об этом пишет «Коммерсант». Эксперты предупреждают, что подобные публикации могут навредить не только репутации компании, но и самому сотруднику. Работодатели при найме нередко проверяют кандидатов, в том числе изучают их активность в соцсетях. HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян рассказал «Авторадио», что репутация зумеров, по мнению работодателей, и так плачевная.
5: Новая волна кринжа. Теперь еще и в социальных сетях это все публикуют. Надо принимать одну прекрасную истину. Когда нормальный, адекватный работодатель нанимает к себе работника, он проводит его проверку. Он смотрит на его там профили в социальных сетях, смотрит на его резюме, звонит по последним местам работы, собирает рекомендации. Если один негативный фактор — это когда про него бывшие работники говорят что-то плохое, и работодатель мог писать ему на то, что наверное, слишком крутой сотрудник, поэтому его не хотят отпускать, поэтому гадости говорят, то теперь, когда он заходит и видит в социальных сетях всякие гадости, написанные про прошлого работодателя, это, конечно, конец. Ну, то есть после этого вряд ли кто-то захочет нанимать к себе такую проблемного работника. Особенно я вижу вот эти люди, которые записывают вертикальные видеоролики с разоблачением работодателей. Все, в любые нормальные, приличные компании этим людям вход воспрещен.
2: При этом специалисты советуют обеим сторонам по возможности решать трудовые споры через переговоры, а при необходимости обращаться в трудовую инспекцию или суд.
3: Про космос.
2: Москвичи и жители других регионов смогут посмотреть последнее лунное затмение этого года в прямом эфире. Трансляцию 28 августа организует Роскосмос. Она начнется в 5:30 утра по московскому времени. Наблюдательную площадку установят в Калининградской области. Само затмение продлится примерно с 5:33 до 8:53 утра. В Москве увидеть его вживую не получится. В это время Луна уже будет за горизонтом. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Тут, путаясь в соплях, вошел мальчик. Добрый вечер, друзья.
6: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Началось. Вечерняя команда, друзья, в сборе. Разрешите к вам присоединиться.
6: Присоседиться можно даже, да?
1: Да, можно как и так, да.
6: В общем, понимай, как хочешь, и принимай, как хочешь.
7: Да понимать надо так, с нами не соскучишься. Да.
1: У нас самые позитивные новости, самые полезные советы и, конечно же, самые яркие гости.
6: У нас исполнение желаний, притом в ближайшей перспективе. 10 сентября, напомню, в эфире 3-й суперфинал игры «Много денег», так что с вашими мечтами добро пожаловать на Авторадио. Счастливый сезон продолжается.
7: Да, а что мы имеем на сегодня?
1: Сегодня мы имеем, кстати, День российского кино, коллеги. По этому поводу какие есть предложения, отмечать будем как-то, нет?
6: Будем, будем. Мы же еще те кадры вырезанные.
1: Да.
6: Да и компания отличная собирается. Сегодня у нас в гостях суперпродюсер Александра Ремезова, которая нашла главный триггер для российского зрителя.
7: А также актриса Настя Уколова и актер, режиссер, сценарист, каскадер. Все это через запятую или через дефис Роман Курцев.
1: И это еще не все, друзья мои. Секретный агент. Тень Сергея Бурунова будет у нас в гостях. Настя Сайфуллина, его потрясающий агент. В общем, друзья, все о кино сегодня у нас в эфире. Присоединяйтесь. Добрый вечер еще раз всем. Итак, шоу «Мурзилки Лайв». Мы начинаем.
0: Вечернее шоу.

0: добро пожаловать на информационные ленты. То смотрите, что в России стало в два раза меньше женщин-миллиардеров.
1: Ой-ой-ой.
0: Было 9, рекордные 9, а стало 4. Всего 4 долларовые миллиардерши.
1: А куда же девались?
2: А с другой стороны, да, во-первых, куда девались еще 5?
0: Они выпали из состава миллиардов. И совокупное их состояние за год уменьшилось на 6,8 миллиардов долларов. Очень печально.
2: Зато я слышал, что больше стало женщин-бизнесменов. Что-то 41%, по-моему.
1: Но им еще надо хотя бы стать миллионером.
2: Да, извините, зато количеством прибавилось, да? Где-то убыло, где-то прибыло.
0: А лидером рейтинга вновь стала Татьяна Ким, основательница Wildberries. В то же время 5 участниц прошлого рейтинга покинули клуб миллиардеров. Среди них, в частности, совладельца сетей Литуали подружка Татьяна Володина. Вот так и живем, как говорится, стабильно. Остается только одно. Ни я, ни мои подруги, коллеги, как не входили в этот рейтинг, принципиально при том,
2: а
0: так
2: хотелось бы хотя бы ненадолго зайти, правда?
0: Нет.
1: Потому что очень обидно выходить из этого списка.
2: Неприятно.
1: А, друзья, специалисты группы «Родина» провели опрос о том, какие сервисы россияне и россиянки, которые не входят в состав миллиардеров и, наверное, даже миллионеров, хотели бы видеть рядом с домом. Выяснилось, что каждый шестой просто нуждается в стоматологии, которая находилась бы в шаговой доступности. Каждый десятый отметил дефицит парикмахерских, барбершопов и ателье.
0: Парикмахерских? Да. Через дом.
1: Вот, ну, поэтому, через видишь, дом, а у каждого десятого нету. Также россияне хотели видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Ну, понятно, что продуктовые магазины и пункты выдачи заказов. Вот, например, Брагин пару дней назад искал пункт выдачи заказов рядом с домом, а его не было. А вот многие
2: Они как это, они, знаешь, мигрируют.
1: Вот.
2: Он только что был, раз куда-то приехал.
1: Он должен быть на постоянной основе рядом с домом. Но, что интересно, почти половина россиян хочет иметь рядом со своим домом. Знаете что? Пекарню.
2: Неожиданно.
1: Чтобы свежий хлебушек.
2: Подавай им все.
1: Круассан, понимаешь?
2: И подстричься, и пекарня тебе тут.
0: И зубы полечить.
2: И зубы полечить заодно.
1: И заказ.
2: Друзья мои, кино – это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Так говорил великий Альфред Хичкок. Сегодня, еще раз напомню, мы отмечаем День российского кино. В этот день, в 1919 году, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела в России. То есть уже больше 100 лет назад. Но активно праздновать День российского кино стали сравнительно недавно. В этот день во всех крупных городах устраивают кинопоказы, организуют встречи с деятелями кино, актерами, режиссерами, открывают выставки, посвященные кинематографу, проводят экскурсии и мастер-классы. Вот мы решили тоже отдать дань важнейшему из искусств. Сегодня у нас, еще раз напомню, в эфире будут присутствовать и различные представители киноискусств, такие как продюсеры, актеры, агенты, каскадеры и даже шоураннеры. Ну и лайв-чат, конечно же, посвящен сегодня кино. Собственно, он так и называется. На экране твой герой.
0: Итак, друзья, ваш самый любимый фильм, который вы регулярно пересматриваете, конечно же, назовите по вашей версии киногероя на все времена. Провокационный вопросик. По-вашему, кино прошлых лет лучше, чем сегодня? Или, наоборот, уже современные проекты обскакали, скажем так, классику? Ну и как вы относитесь, кстати, к ремейкам на советскую классику? Пишите.
1: А плюс 7-915-459-2020. Единый номер для сообщения. СМС, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК. Добро пожаловать.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр Гиппократ. 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «За дело». Страну меняют люди.
1: Да, друзья, это проект «За дело» на Авторадио про замечательных участников и лидеров конкурса среди самых инициативных, ярких, креативных людей, которые действительно любят и уважают свое дело.
2: И прямо сейчас нас ждет очередная встреча с одним из финалистов проекта. Давайте вместе поприветствуем.
3: В нашей студии серебряный призер проекта «За дело» на Авторадио Дмитрий Захаркин, город Екатеринбург.
2: Добрый вечер.
1: Дмитрий, добро привет. Пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Ну, уже общались, конечно же, да, когда шел проект «За дело», общались в эфире, слушали о том, что вы делаете. Но сейчас, поскольку вы у нас в студии, вы уже в лидерах, еще раз про то, чем вы занимаетесь.
4: Мы производим триботехнические составы. Это добавки в масла и смазки для снижения энергопотребления и увеличения ресурса деталей узлов. Да, снижают расход топлива, восстанавливают компрессию, уменьшают шумы, вибрацию. Ну, опять же, за счет того, что наши наночастицы создают новый поверхностный слой. И это, ну, в отличие от присадок, то есть они не вступают в химические реакции с маслом, они работают исключительно с поверхностью трения.
1: В отличие от обычных присадок, которые мы знаем,
2: Слушайте, экономить топливо в нынешние времена, во времена дефицита этого самого топлива, это, по-моему, ну, просто супер актуально. Это супер актуально.
4: Это очень актуально. У нас в связи вот как раз с последними событиями у нас пошел небольшой пик продаж. Ну, то есть, прям бум, скажем так.
1: Какие-то конкретные цифры экономии?
2: Да, сколько можно сэкономить, вот там, например, на той или иной машине?
4: Ну, на легковых автомобилях у вас экономия получится вот именно по трассе. То есть, там процентов 10 на бензиновом двигателе вы получите. А если смотреть по снижению расхода топлива на холостом ходу, тоже да. Если мы говорим про грузовые автомобили, то магистральные тягачи экономят, ну, порядка там 15-17% по трассе. То есть, ну, в рублях...
2: Если пользуются ваши продукты.
4: Да. То есть, в рублях это получается, ну, за 120 тысяч километров. Просто мы с одной компанией актировали данную историю. И за год машина прошла 120 тысяч километров. И у них получилась экономия 400 тысяч рублей.
1: Это очень круто.
4: Да, то есть, помимо снижения расхода топлива, у них еще снизился расход масла на угар. То есть первые 23 тысячи километров машина не расходовала масла от слова совсем. Потом на 30 тысячах масло менялось, состав не добавлялся, и на 60 уже снова была замена масла уже с применением нашего состава. То есть наша продукция заливалась через один раз, каждые 60 тысяч километров.
1: Здорово. Очень круто.
3: Как?
1: То есть мы приходим к выводу, что не только для тягачей это полезно, но и если вот в данной ситуации, да, применить это для своего автомобиля, то очень даже хорошая выгода получается.
4: Да, и помимо выгоды, это еще все-таки эмоции. То есть увеличивается крутящий момент, добавляются лошадиные силы, и вот на динамо-стенде, то, что мы под видео все снимали, там, для гонщика летнего дрифта, то есть мы машину загнали в пятницу на динамо-стенд, субботу у него было тренировочные заезды, воскресенье гонки, он катал уже с 500-сильными машинами, у него было 300, и он катал в уровень, заехал на третье место, и в понедельник снова мы загнали машину на динамо-стенд, и у нас лошадиные силы увеличились с 306 до 314 лошадиных сил, да, и крутящий момент с 480 до 520, то есть там прирост
1: круто.
4: 9%.
1: Это серьезно, очень серьезно.
4: Да, ну и момент, изменились именно показатели двигателя, то есть двигатель стал выходить на максимальную производительность не при 5700 оборотах, а всего 4200, то есть вот за счет...
1: отсюда и расход уменьшается.
2: И ресурс двигателя тоже.
4: Ну, ему не надо вот прям на верхах катать.
1: Супер!
3: Дмитрий, скажу честно, впервые в жизни я услышал термин «триботехнический наносостав», поэтому вот сейчас уйду от терминологии. Скажите, пожалуйста, вы отслеживали за тем, кто из ваших конкурентов тоже подал заявки в наш проект «За дело» на Авторадио, как двигается, соответственно, вот это вот передвижение по турнирной таблице и так далее?
4: Конкурентов я своих не видел у вас на сайте, и меня бы не было, если бы жена не заставила. Да?
1: Поэтому... Молодец! Да. Правильно! Привет ей передаем, кстати, как ее зовут?
4: Алена.
1: Алена, привет! Спасибо!
4: Как и обещал, вот в прошлом эфире, да, выехали все-таки в отпуск, поэтому она здесь со мной. Сейчас на ВДНХ с детьми гуляет.
1: Отлично.
3: Ну, правильно делать. А давайте все-таки понимаем, что надо все-таки воссоединиться с семьей, поэтому перейдем к главному. Итак, Дмитрий Захаркин, город Екатеринбург, инновационная компания FM, занимает второе место в проекте «Задело» и получает сертификат на 800 тысяч рублей.
1: Ура! Поздравляем! Захар вручает сертификат Дмитрию
2: Захаркину.
1: Да, Захар Захаркину. Это символично.
2: Это символично. Здорово.
4: Ну, да, спасибо большое.
1: Как эмоции?
4: Великолепно.
1: Великолепно. Вот еще раз привет жене и скажи, чтобы чаще слушала авторадио и участвовала во всех
3: и заставляла тебя.
4: Да, мне просто надо чаще ее слушать.
1: Правильно.
4: Вот в чем моя ошибка, наверное, не всегда ее
1: слушаю. Спасибо, Дмитрий, спасибо всем участникам проекта. Напомню, конкурс получился очень масштабным. Мы получили сотни заявок со всей страны от инициативных людей, которые развивают свое дело.
3: Ну и надо сказать, что совсем скоро мы встретимся с последним финалистом проекта, с абсолютным победителем, который занимает первое место в проекте «Задело», Андрей Великоцкий из Санкт-Петербурга скоро будет в нашей студии.
2: Ну, а я еще напомню, что вся призовая тройка победителей проекта «Задело» также получила приглашение на форум «Сильные идеи для нового времени», который проходит в эти дни.
1: Дмитрий, счастливо, до новых встреч.
4: Спасибо
1: счастливо.
4: Большое.
2: Спасибо, до поздравляем.
0: «Задело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
5: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Вечер.

0: 12+.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Коллеги, какая у вас любимая песня Юрия Антонова? Вот так вот, навскидку. Можете?
1: «Дорога к морю».
0: «Дорога к морю»?
1: Очень, она просто связана с очень...
0: Не «Летящая походка», не вот это, не 20 лет спустя.
1: Ну, нет, наверное, «Дорога к морю», потом вот эти «Добрые молодцы», то есть совсем-совсем ранние песни. Да. Ну и «Нет тебя прекрасней», наверное.
0: О, да, это прекрасно. А у меня, кстати, вот тоже одна из песен, которая, ну, не сказать, что в топе, да, но очень красивая, вот этот «А мимо гуси лебеди любовь мою несу». Не
2: да,
0: знаете?
2: Знаем, конечно, знаем.
1: Вспомнил, «Жизнь играет с нами в прятки».
0: Абсолютно. Очень. Ну, в общем, у Юрия Антонова больше 300 песен, друзья мои. И какую песню не возьми, это же шедевр, правда?
2: Ну, извините меня, человек больше 60 лет на эстраде.
1: Да, и больше 300 песен написано.
0: Вот, по этому поводу, если вы еще не слышали, в этом году на «Новой волне», которая проходила в Казани, вот буквально несколько дней назад, вот, состоялся творческий вечер, посвященный Юрию Антонову.
1: Но в котором... трибьют-концерт.
0: Да, все-таки. Нам выпала честь принимать участие, и не просто принимать участие, а вести это прекрасное концертное мероприятие.
2: Да, что ценно, на сцене весь вечер были мы и Юрий Михайлович. Да,
0: да,
2: то есть
0: это
2: вот такая, такой прекрасный квартет.
1: Ну и приходили коллеги.
2: И приходили коллеги, заслуженные, народные и молодые артисты, которые как раз, ну, в силу того, что это трибьют-концерт, исполняли песни Юрия Антонова. Вечные, которые любимы всеми поколениями, которые все знают наизусть, и, соответственно, зал подпевал. И у вас тоже есть возможность подпеть этим песням и потанцевать под ним.
1: Давайте все-таки представим коллег-артистов.
0: Да, Филипп Киркоров пел замечательную песню «Нет тебя прекраснее». Mm-hmm. Это получилось здорово. А также Полина Гагарина, Игорь Саруханов.
2: Да.
0: Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев, многие-многие другие, друзья. Это было потрясающее действие.
1: Самое главное, мы вас призываем присоединиться. Нам, естественно, вспомнить, как это было, а вам посмотреть и послушать. Как это было, друзья, запоминайте, записывайте и отложите все дела. Телеканал «Россия-1», 16:50 уже в эту субботу.
0: Да, услышать в эфире авторадио можно уже в 17:00, то есть буквально через 10 минут после начала показа.
2: Хотите, смотрите, хотите, слушайте. «Мурзилки», Юрий Антонов, «Новая
1: волна». И все, все, все.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
2: Праздничные скидки недели в Гулливере. Сосиски премиум «Дубки» 349,99 за килограмм. Пирожное «Медвежонок Барни» с шоколадной начинкой 150 грамм 129,99.
3: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Ваш самый любимый фильм, фильм, который вы регулярно пересматриваете, киногерой на все времена. Ну и вообще, в принципе, отношение к кино, понятно, что мы это посвящаем Дню отечественного кинематографа и рассуждаем, как всегда, с нашей самой активной аудиторией. Давайте почитаем.
1: Любимых фильмов много, пишет Нафаня, как и артистов. Если фильмы прошлых лет на памяти и при желании можно найти в интернете, то много современных, о которых узнаешь, ну, совершенно случайно. Особенно короткометражки. Они тоже есть интересные, кстати. Вот, к примеру, фильм «Волчок» не комедия, а драма. Если из артистов прошлых лет выбирать кого-то сложно, их много, то из современных однозначно Сергей Бурунов. По поводу Бурунова, кстати, я предлагаю вам сделать приемник погромче в 8 вечера. У нас в гостях будет его агент. Вот, это очень интересная, я уверен, будет беседа.
0: Закулисье такое, да.
1: Эксклюзив про Бурунова.
0: Так, мой любимый фильм «Ко мне Мухтар», пишет Борис. А любимый киногерой, соответственно, Юрий Владимирович Никулин, который исполнил главную роль
1: Никулин
0: в этой картине.
1: Никулин великий, конечно.
2: Михаил вспоминает времена, когда давали кассеты, видеокассеты на прокат. И вот моему однокласснику родители как-то сказали: «Возьми в прокате «Любовь и голуби». Но я подумал, что за дурацкое название, как такое вообще можно смотреть? Вырос, посмотрел, и уже давно это мой любимый фильм.
0: Разобранный на цитаты.
1: Кстати, не все сразу воспринимают «Любовь и голуби». Ну, и ряд таких фильмов, которые приходят почему-то со временем, да, хотя,
2: после,
1: казалось бы...
2: просмотра не раз и не два.
0: Да, я до сих пор помню, что «Любовь и голуби» смотрела на премьере в кинотеатре.
1: Да ты что? Да. В 1980 каком-нибудь...
2: Не поверь, я, наверное, единственный в этом мире, кто не смотрел этот фильм и не хочет.
1: Я помню ярко премьеру «Пиратов 20 века». Я стоял с папой 2 часа за билетами, чтобы попасть
2: на премьеру. Я был на предпремьерном показе этого фильма.
1: Да ты что?
2: У меня мама работала в кино.
0: А я! Знаете, где была?
1: Ну и еще одно сообщение. Денис пишет. Любимый фильм французский. 1+1 с Франсуа Клюзе и Омаром Си. Классика на все времена. Каждый раз смотришь, как впервые, хотя знаешь его наизусть. Денис, согласен с вами абсолютно. А если вспоминать историю нашего шоу, то вот Франсуа Клюзе был у нас в гостях, кстати. Мы с удовольствием с ним побеседовали. И тут будет возможность, обязательно вспомним эту беседу, это интервью, потому что это наша гордость, можно сказать. Одна из вех нашего шоу.
0: Друзья, продолжим в том же духе. Так, пишите про ваших любимых киногероев. Рассказывайте, какой фильм вы готовы пересматривать там годами, уже не по много-много-много раз. Ну и еще интересно, как вы относитесь к ремейкам на советскую классику и по вашему кино прошлых лет лучше, чем сегодня? Пишите.
2: +7 915 459 2020 СМС Макс и заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Реклама.
4: Да что?
5: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто в выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI – искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
14: Только синие и хрустящие.
9: Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
18: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Военные пенсии проиндексируют 1 октября. Подробности далее. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает RT, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет, получении первой группы инвалидности, наличии иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.
0: Про автомобили.
2: Спрос на поддержанные дизельные автомобили в России резко вырос. По данным Автору, в августе интерес к таким машинам оказался на 33% выше, чем в июне. При этом предложение стало на 6% меньше, а средняя стоимость дизельного автомобиля выросла до 3 миллионов 200 тысяч рублей. Среди самых востребованных моделей BMW 5 серии и X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. Почти половина выставленных на продажу дизельных машин приходится на немецкие марки. О главных причинах роста популярности дизельного вторичного авто Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Основная причина все равно это топливо. И в период бензинового кризиса все неожиданно увидели, что солярки гораздо больше, и она не кончается. И ездить на ней можно хорошо. Поэтому тут, в общем-то, я думаю, что других причин нет. И она даже экономически не очень выгодна, но как минимум все время есть топливо, на котором можно ехать. Более того, дизельный двигатель, он достаточно экзотический с точки зрения обслуживания. Нужно почетче относиться к заменам массы. Другое масло нужно туда для дизельных двигателей. Более того, надо следить, когда там зимняя и летняя солярка заливается, жидкость, это все очень серьезно. Более качественно обслуживать, совершать действия, связанные с обслуживанием поршневой группы, потому что она испытывает более серьезные нагрузки, степень сжатия больше. Но ничто из этого не останавливает людей, когда бензина нет, а солярка есть.
2: Автостат также фиксирует рост доли дизельных машин на вторичном рынке. Эксперты связывают это в том числе с ситуацией на заправках.
0: Про деньги.
2: Россия второй год подряд заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут 1135 миллиардеров, следом идут Китай и Германия. Всего в мире их число достигло рекордных 3795 человек, а совокупное состояние оценивается более чем в 15 триллионов долларов. Средний возраст миллиардерам 71 год, женщины составляют 13% от их общего числа. Более 60% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а полностью унаследовали его только 8%.
0: Про погоду.
2: В Свердловскую область придут первые заморозки. Об этом пишет российская газета. Как сообщает Уральский гидрометцентр, похолодание ожидается завтра и в грядущие выходные. В пятницу местами по области пройдет небольшой дождь, на севере в горах в сочетании с мокрым снегом. Ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В воскресенье к осадкам и мокрому снегу может добавиться сильный ветер. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз всем добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Привет. Говоря киношным языком, у нас в эфире продолжается сериал, причем уже 13-й сезон, который называется «Много денег на Авторадио». Жанр определить сложно. Бывает и трагедия, бывает комедия.
2: Мелодрама.
1: Не то слово. Бывает такой экшен, роуд-муви и так далее. В общем, все это происходит вживую на ваших глазах, друзья мои, с вашим, конечно же, соучастием.
2: Ну и, конечно же, счастливый финал мы ожидаем в счастливом сезоне.
1: Собой.
2: А счастливый финал – это когда наши слушатели получают деньги и когда их мечты исполняются на Авторадио.
3: Ну вот сейчас в банке 9 тысяч рублей. Эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Самое главное, чтобы вы назвали нам песню, которая сейчас будет звучать на Авторадио.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Не знаю, эффект ли это бабочки, и мне кажется, это такой бумеранг добра, который мы запускаем нашим радиослушателям, а потом добро возвращается обратно. Мы предлагаем вам деньги, исполняем ваши желания, дорогие друзья, и это действительно нас объединяет в игре «Много денег», особенно в этом счастливом 13-м сезоне любимой суперигры. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. С этого мы начали, но уже и миллиончики немножечко подраздали. И от заветных желаний осталось 3. Да, но да. Совсем скоро мы уже приступим конкретно к третьему исполнению желаний. То есть у нас состоится 10 сентября третий суперфинал. А это уникальное действие, это действительно счастливая история, в которой Авторадио берет на себя обязательство выполнить желание, исполнить мечту одного из своих слушателей, участников игры «Много денег».
3: И я всех призываю зайти на сайт авторадио.ру, где действительно можно не только отслеживать количество денег в банке, но и увидеть реальные лица, имена и фамилии победителей наших суперфиналов. Например, Вера Лаврикова, мы помогли ей закрыть кредит, оставшуюся часть кредита на автомобиль 1 300 000. Или Евгений Крицкий, который просто пожелал, чтобы получить 1 миллион рублей. Нет проблем.
1: Берите пример, если у вас есть мечта или желание,
3: да,
1: еще не поздно.
3: Вполне вероятно, 10 сентября вы увидите свое лицо и, соответственно, свою мечту, как человек, который осуществил это с помощью Авторадио.
1: Ну а пока играем на деньги, еще раз напомню, 9 тысяч рублей в банке в данный момент, и слушайте, как происходит раздача денег.
2: Да, еще раз напомню, что генеральный партнер игры с удовольствием удваивает эту сумму, Озонбанк, то есть вы просто открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере. Я останавливаю радиорулетку. Ну?
1: 12:28 в конце телефона нашего радиослушателя, радиослушательницы Людмилы из Санкт-Петербурга, которая, внимание, очень красивая мечта, казалось бы, да, женщина, да, дама, но она мечтает съездить на рыбалку крабов на Сахалин.
2: Это муж.
1: В смысле, подговорил?
3: Подговорил, да? Я полагаю, да. Но хотя мы это все узнать можем.
1: Давай вдвоем, да, мечтать об этом.
2: Ну, классно, с другой стороны, да.
1: Ну да, согласен, вот я не знаю. Ни разу не слышал о том, что на Сахалине потрясающая рыбалка на крабов, но, вероятно, так оно и есть. Давайте об этом спросим Людмилу, откуда, собственно, у нее такое желание. Звоним. Вполне возможно, 10 сентября это желание будет исполнено. Любое желание можем исполнить. Для нас нет ничего невозможного. Но пока играем на деньги. Алло, Людмила? Алло, Людмила?
4: Кто звонит?
1: Это звонит вам Авторадио. Вы в эфире в данный момент. В игре «Много денег». Мы услышали гимн Авторадио. Стало быть, можем сейчас с вами пообщаться. Людмила.
4: Паузу возьму, чтобы...
1: Что-что? Что?
3: Как-то я не очень понял.
1: Алло, Людмила. Ау.
4: Любопытно, подробнее можно?
1: Все понятно. Да, мы разговариваем не с Людмилой,
3: а с роботом.
1: А с ее электронным помощником. Спасибо.
2: А электронный помощник, кто звонит, да?
1: Кто звонит?
3: Поподробнее можно? Но что он сказал вначале, непонятно.
1: В общем, друзья, с Людмилой пообщаться не удалось. Предлагаем вам все-таки брать трубки самостоятельно и отвечать нам на вопрос, какая песня только что была в эфире. Именно в этом случае вы сможете забрать у нас деньги.
2: Нет, ну удаленный доступ в игру-то все равно был. В любом случае, мы гимн Авторадио слышали, значит, 3000 рублей по правилам у нас Людмила получает, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и очень скоро Людмила сама получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
3: Я с удовольствием сообщу абсолютно всем, что наш банк увеличивается до 11000 рублей. Именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
2: Ну, а я еще раз напомню, что призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И еще не забываем, что под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. А вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.
1: Можем с чистой совестью запустить радиорулетку.
2: Можем.
1: И продолжить сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: отправляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Трудно дышать без капель?
2: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
1: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Это слова неподражаемой Раневской. Кстати, сегодня, в день российского кино, исполняется 130 лет со дня рождения Фаины Георгиевны. Сегодня все сошлось, просто чудо какое-то. Кстати, о нем, о чуде мы и поговорим. 29 августа выходит очень ожидаемый сериал под названием «Чудо». У нас в студии автор идеи, продюсер чудо-проекта Александр Ремезова. Саша, добрый вечер. И замечательная актриса, сыгравшая в сериале, Настя Уколова. Настя, привет.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
1: Александра Ремезова, она же Саша, королева драмы.

0: Знаешь об этом своем титуле «Королева драмы»?
1: Недавно он у меня появился после того, как вышло большое интервью, статья в «Собака.ру».
0: Так вот, это та самая королева драмы, которая придумала «Триггер», «Нулевого пациента», «Заложник», а также «Топи», «Монастырь» и многие-многие другие хитовые киноистории. Теперь еще и «Чудо». Саш, попросим, наверное, тебя коротенько описать, что такое «Чудо», вокруг кого и чего тут развиваются события.
1: Ого, синопсис, значит.
0: Ну да.
1: Ну, давайте я попробую кратко рассказать, что это для меня в первую очередь. Для меня это, конечно, прежде всего история про человека, который чего-то хочет, чего-то желает, а еще история про человека, который совершенно ничего не умеет себе пожелать и не может загадать желание. Вот я однажды в офисе попросила всех взять листочек и написать «я хочу» и дальше вот чего-то. И я говорю, ну, напиши там 2, 3, 5 пунктов. «Я хочу», и выяснилось, что никто не может сформулировать «я хочу». Вот это вот «я хочу» ни один человек на земле не может написать. Спотыкаются на 5-6 пункте обычно все. Никто не понимает, что пожелать себе, например, прогулку, или, например, «я хочу, чтобы мой сын пошел в лучшую школу». «Я хочу, чтобы я сняла самый успешный проект». «Я хочу Оскар». Ну, то есть любое абсолютно желание. Выяснилось, что никто не может это сформулировать, и мне показалось, что на эту тему очень интересно поговорить. Потому что до этого мы снимали много проектов про психологию и о психологии, и решили, что теперь надо про чудо тоже.
2: Саш, если будут вопросы по поводу того, что вы хотите, у нас просто игра вот как раз только что. Много денег, там люди именно свои мечты высказывают. Только что вот дама хотела на Сахалин на рыбалку, на крабов.
3: А Саша была там.
2: Знаешь?
0: А
2: вот
0: Саша
2: желание
0: уже исполнила свою мечту, но это
2: ладно,
0: здорово.
2: Простите, отвлекся.
1: Но это хорошо, что человек может это сформулировать. Мне кажется, кстати, благодаря вот этим трендам коучей, люди научились формулировать
2: свои
1: хоть какие-то
2: мечты.
1: Свои в момент мечту «я хочу поехать на в отпуск».
0: Да, Саш, мы просто все-таки немножко упустили, что все-таки в центре сюжета у нас есть фигура. Это самая популярная блогер-коуч, зовут ее Мия. И она вроде, что-то магическое в ней все равно есть, что-то чудесное в ней все равно есть. Она знает о людях главное, чего они хотят на самом деле, но не могут сформулировать, если, да, по
2: так
0: твоей
2: получается
0: версии. Да.
2: Угу.
0: И вот к ней идут люди, она их учит, она их направляет. У них действительно в жизни что-то начинает меняться в лучшую сторону, но за все нужно платить. Вот, собственно говоря, на этом стартует сериал. Плюс твое желание, соответственно.
1: Это, собственно, и есть то самое. Она учит людей формулировать свои желания.
2: Угу. Какой жанр? Это у нас детектив, драма, триллер.
1: Очень интересно. Первые серии с большим количеством юмора. Вот сейчас мы для зрителя показали в большом зале. И все улыбаются, смеются. Это очень здорово. Потому что это, конечно, для меня чистая драма. Да, безусловно, очень много юмора присутствует. Но оно, конечно, к 8-й серии юмор скатывается
2: уходит
1: на нет.
2: Угу.
1: Да, и это все равно это большая драма человека и главной героини, и тех вокруг нее. И, собственно, героини Насти Уколовой...
3: ну, у меня это драма, да.
1: Тоже большое Уколовый переживание, большая драма, без спойлеров. Но в целом...
4: Я тогда, с вашего позволения, к Насте Уколовой-то обращусь, потому что она сидит, только сказала, что у нее драма. Расскажи, пожалуйста, вот это чудо, с кем ты снимаешься в «Чуде»?
3: Ой, у меня появился на данный мой период жизни самый любимый мой кинопартнер, это Сережа Гилев. А у меня разворачивается с ним драматическая линия. Вот,
2: а у Гилева, по-моему, других и не бывает.
3: Не, бывает, бывает.
2: Бывает?
3: Да. Снимаюсь с Гилевым, с Денисом Шведовым.
2: Угу.
3: Это мои основные партнеры.
0: А Денис Шведов, по-моему, пытается расследовать всю эту историю вокруг бизнеса, вернее, вот этого коуча, которую играет Ида Галич.
3: Да.
4: Очень неожиданная история, конечно.
0: Иде Галич уже прилетела от злопыхателей за то, что она без образования, а играет аж главную роль.
3: Но мы следим там за комментариями.
1: Да, всегда.
3: Отвечаем подписчикам.
1: Но для меня, на самом деле, знаете, очень важна Настя, которая... Настя пробовалась на эту главную роль.
3: Да, я пробовалась на Мию изначально.
0: Да.
1: И потом была Ида утверждена. То есть Ида не просто пришла, и мы такие, давай Иду возьмем, ну давай, и все. У нас был кастинг, и Настя пробовалась, и мы очень долго думали, что вот Настя, так было бы классно. И в итоге Настя играет вторую женскую роль. И Настя ко мне подошла и говорит, спасибо большое, что я не играю Мию.
3: Да.
1: Потому что, во-первых, мне вот эта моя вторая роль гораздо интереснее.
2: Угу.
1: И насколько точно Ида попадает в эту роль. Как круто, что это играет она. И я так успокоилась, думаю, фух,
3: это
1: хорошо.
3: Действительно было так, потому что я, когда пробовалась на Мию, я прям чувствовала, что я как бы как актриса могу это внешне как-то передать, показать, но я не могу.
4: Ты не коуч.
3: Я как будто бы что-то не то. Как будто бы мне чего-то не хватает, какой-то такой уверенности глобальной, что я все знаю, я решаю. И когда я познакомилась с Идой, вот мы просто поняли, что все на месте.
0: Ну и сыграла роль то, что все-таки блогер играет блогера. Или это вторичная история?
1: Нет, она не играет блогера точно. Совсем
0: там
1: не играет.
0: Там что-то глубже.
1: Ну, конечно, это глубже. И даже, мне кажется, вот две серии сейчас выйдут. Это понятно из первых двух серий. То есть даже не нужно это досматривать до восьмой серии, чтобы понять...
3: Как это не нужно?
1: Не, ну я имею в виду, чтобы понять, насколько...
3: Я только и надеюсь, что люди досмотрят до восьмой серии и узнают, что случится с Катей.
2: Я так понимаю, что Ида просто вцепилась, сразу влюбилась в эту роль, потому что приезжала на кастинг еще, будучи беременной глубоко, да, а потом на площадку на съемки везла свое чадо, да, еще недавно родившееся, двухмесячное.
1: Меньше туда... даже, по-моему, полтора месяца было, первый съемочный день был, по-моему, полтора месяца дочке было.
2: Настя, ты как актриса, вот, и мам, можешь сказать, кино стоит таких жертв?
3: Для меня, да. Для меня всегда да, потому что ребенок, он для меня не отдельно. Он часть большая моей жизни, так же, как и для любой другой мамы-артистки. И его не интегрировать в кино нельзя. Ну, то есть он, естественно, ко мне сейчас малыш приезжает там на площадку, в обед.
0: То есть ты тоже с ребенком на площадке?
3: Да, всегда. Мой ребенок со мной был во всех киноэкспедициях.
0: Да,
3: он был уже в 12 киноэкспедициях.
4: То есть его будущее тоже уже предопределено?
0: Его фильмография уже...
1: Не факт.
3: Он еще не совсем понимает, но сегодня я спросила, вот ты помнишь, куда еду? Он такой, да, на радио. Я говорю, как его послушать? Он говорит, Алисе сказать, чтобы она включила. Я говорю, все, молодец.
2: А могла бы привезти?
3: 4 годика, да, ему.
2: У нас тут детское радио под боком.
3: Да, да, кстати.
4: Саш, скажи, как автор идеи «Чудо», да, можешь ли ты, опираясь именно на сюжет картины, чем и в каких размерах люди готовы платить за собственный успех?
1: Ой, чем? Ну, как, все же всегда говорят, забери материально. Но многим готовы платить. Но я говорю, это тот вопрос, если ты точно знаешь, что ты хочешь, и если твое желание светлое, простите, пожалуйста, что я так вот говорю, если оно идет из добрых побуждений, из того, что ты действительно желаешь там, для себя или для своих близких, конечно, если ты не хочешь, чтобы сейчас тут все, пусть все уйдут, или там, ну, из какого-то там злого чего-то, мне кажется, что оно, любое это твое желание и мечта, оно обязательно сбывается. И, ну, то есть вообще я считаю, что это главное, все должно быть из хорошего для меня.
2: Настя, по поводу твоей роли все-таки, да, уже начали разговор, да, то, что она тебе больше понравилась. А все-таки вот чисто с актерской позиции, какой новый навык, уж прости за тавтологию, да, какой навык тебе пришлось себе, может быть, взрастить, или чем вот именно эта роль твоей героини была тебе интересна?
3: Мне очень трудно отвечать на вопросы по роли, и вот интервью я для журналов сейчас давала, потому что каждое мое слово, которое я говорю по поводу Кати, оно является спойлером, каждое слово, а что бы я ни сказала, потому что у Кати линия очень неожиданная, и я сама...
1: Самая
3: люблю...
1: неожиданная.
3: Да, я сама люблю фильмы с неожиданным финалом, когда ты до последнего не понимаешь, что происходит, и когда я первый раз читала сценарий... И дочитала его до конца. Для меня и было неожиданно то, что произошло с Катей. И, наверное, это первая моя такая роль, где я там 5 серий играю одно,
0: а потом, да,
3: трансформацию,
0: а потом
3: играю совершенно другое. И благо мне позволили играть, как я хотела, как чувствовала, и перевоплотиться в конце. Вот, мне кажется, это любопытная актерская работа будет.
2: Но все-таки там начать-то розовые пушистые, ну, допустим, да, а потом или наоборот?
3: Секрет.
1: Или наоборот.
0: Невозможно сейчас разговаривать с киношником. Спойлер, это тоже будет спойлер, дорогие друзья.
3: Это же интересно посмотреть до 8 серии, узнать, что же там будет.
0: Интрига уже сейчас, вот даже в течение нескольких минут, которые мы разговариваем, она же в любом случае уже случилась, она уже зависла в воздухе и в эфире в том числе. Итак, «Чудо». Премьера 8-серийного проекта состоится сначала на Кинопоиске 29 августа, потом идет на Первый канал, правильно? Известно сейчас, когда будет показ на Первом канале или пока нет еще, да?
1: Не знаю.
0: Не знаю, но мы точно знаем, что разговор с нашими гостями продолжится через несколько минут. Александра Ремезова, Настя Уколова здесь у нас в гостях. Небольшой антракт, потом продолжим.
5: Вечернее шоу.

0: спонсор часа Орестрим Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах Fit Service. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Авторадио. На Авторадио.
10: В вечернем шоу на Авторадио «Чудо». Говорим про новый сериал. У нас в гостях актриса Настя Околова, сценарист, продюсер, шоураннер Саша Ремезова. Александр, ну, мы договорились уже с Сашей Ремезовым. Саш, вот прости. Да. Ну, прости, но еще 3 года минимум в нашей стране будут задавать вопрос, а кто такой шоураннер? Угу. Шоураннер, что это такое? Чем он отличается от продюсера? Давай, ликбез нам на всю страну.
11: Главный вопрос, который мне всегда задают.
10: Да, и я говорю, еще 3 года минимум.
11: Я точно очень смутно могу понять, кто такой шоураннер, но я точно знаю, чем занимаюсь я.
10: Так.
11: Я человек, который придумывает кино и пытается его воплотить в жизнь. Что это значит? Это значит, что я нахожу, где это кино будут показывать, я нахожу те, кто за это будет платить, те, кто даст деньги на то, чтобы я сняла это кино, этот сериал. И дальше я снимаю. То есть, что это значит? Я сижу со сценаристами, придумываю. Или
12: подожди,
11: просто
12: сначала
11: даю...
12: же ты находишь идею.
11: Ну, идею, да, в голове я нахожу. Голове, это, да, вообще не сложно, я вам честно скажу. Найти идею и
10: в
11: снять...
10: В моей голове, да?
11: Нет, ну правда. И снять — это самое простое, что можно сделать. Это ужасно звучит, но это самое простое. Самое сложное — этот проект довести до финала. Как, например, проект «Чудо», про который мы говорим. Это главный отказник года. Я называла его, по-моему, 4 года назад. Mm-hmm. Его никто не хотел брать, никто не хотел снимать, никто
12: почему?
11: В него не верил.
12: А в чем сложность-то?
11: Ну, такая тема непонятная. Ой, а почему люди будут это смотреть? А надо ли это снимать?
12: Слушай,
11: а, почему...
12: ну,
11: а
12: прости,
11: вдруг это будет неактуально?
12: Если вспоминать триггера нулевого пациента, топи.
11: Это все было то же самое.
12: В твоей голове вот этого тараканов таких творческих, извини.
11: Да. Поэтому я говорю, придумать не так сложно.
12: Как вы сказали?
11: Создать, снять не так сложно. Смонтировать, даже музыку написать. Даже маркетинг сделать, пиар и продать. Вот как этот весь пройти путь от и до, от того, что у тебя родилась идея, что я хочу снять, ну, например, там, неважно, сериал про коучи и про людей, которые действительно пишут свои желания и бросают их в куб, в бутылочки отправляют в путешествия по океану, как сложно проект начать и реально закончить. Это самая тяжелая задача, которая есть, скажем так, для шоураннера. Шоураннер — человек, который просто все это в себе собирает и делает. Хорошо. Придумывать, кстати, проекты я могу
13: у
11: всех
13: Саши
11: научить.
13: Кстати, курс с октября будет, как стать шоураннером.
11: И разве там что? Будет учиться Светлана Иванова, Анастасия Околова, Максим Матвеев. Это просто очень, да, смешно.
13: Мы будем однокурсниками.
12: Вам-то это зачем, Настя?
13: Мы хотим, как Саша, быть шоураннерами.
12: Тут ради одного названия в дипломе надо учиться.
13: Шоураннеркой буду.
11: В высшей школе экономики. Может, это реклама?
13: Ничего себе. Да, реклама, почему нет?
12: Спросим у Насти, а ты сейчас участвуешь в сериале про бальные танцы?
13: Да. Так. Я уже закончила в нем участие, но бальные танцы до сих пор со мной. Да, я очень жду выхода этого проекта, потому что я никогда не занималась бальными танцами. Я научилась за 3 месяца к пробам, обманула всех, что я всегда танцевала и умела, заставила их меня попробовать. Я просто постучалась в кабинет на Мосфильме и сказала: «А почему вы меня не зовете на пробы?» Они говорят: «А ты танцуешь бальные танцы?» Я говорю: «С детства». И пошла.
10: Кстати, мне соврал, а зачем он спросил?
12: А также на коньках я еще умею, в теннис играю.
13: Да, на лошади.
12: И немножко на деревянных ложках.
13: Я не знаю, как это случилось. Я была как будто бы не в себе. Это просто я, когда это вспоминаю, думаю, почему я так сделала, почему? А потом уже было не отвязаться и не сказать, что нет, я не умею. Поэтому я научилась, хорошо сыграла сцены, меня утвердили. И дальше 8 месяцев съемок и 8 месяцев тренировок с профессиональными бальниками. И вот очень интересно посмотреть будет, что получится. Сериал называется «Джайв», но не знаю, когда мы его увидим.
12: Но все-таки, прости, станок в театральном училище есть. Так что хоть какие-то...
13: Я его прогуливал.
12: Да ладно.
10: До станка, до самбы все-таки еще достаточно много шагов нужно сделать.
0: Да, давайте все-таки вернемся к сериалу «Чудо». Ведь презентация проекта прошла в формате марафона. Правильно?
13: Да.
0: Это
13: да.
0: Сколько эпизодов вы презентовали?
11: 7.
10: Из 8?
11: Из 8.
10: То есть практически.
0: То есть вы не показали
10: сдали.
0: Самого...
11: Главного. Вот,
12: развязки.
11: Развязки.
0: Ту самую вишенку
10: но
0: на торте.
10: Но показали очень много. Слушайте, ну вот вообще, конечно, в вашем проекте есть и провокация, и смелость. Ведь сейчас очень неоднозначное отношение ко всем коучам, ко всем инфо-цыганам, ко всем тем, кто внушает там: «Друзья, пойдемте со мной, я вам расскажу, я исполню все ваши желания». Некоторые комментаторы, которые успели посмотреть, соответственно, или изучить там трейлеры, или изучить какие-то там релизы, вот, проводят параллель между вашим сериалом и громкими скандалами, судами, арестами женщин-блогеров с их марафонами в нашей стране. То есть можно ли сказать, что вот, Саш, что есть для вашего проекта, для проекта «Чудо» конкретный прототип и конкретные реальные события, которые легли в основу?
11: Ну, конечно, это собирательный образ. И не только, честно говоря, Российской Федерации. Извините, пожалуйста, это же повсеместная
12: история. Да, всемирная история.
11: Да, это правда, это везде. Mm-hmm. Это очень в Америке, это появилось все гораздо раньше, гораздо больше. И объемы там были в разы больше, чем здесь у нас. И, ну, и в Казахстане тоже мы знаем. Это, угу. Ну, то есть это вообще бум был. Есть он сейчас или нет, ну, не
10: сейчас
11: знаю.
10: Чуть-чуть.
11: Он как бы спал, потому что люди поняли, что вот этот вот, ну, как бы развод, это все равно немного пирамида. Ну, то есть как бы хорошо о чем-то мечтать. Вот я на премьере сказала: верьте в чудо. Но для того, чтобы это чудо сложилось, вы должны приложить максимум усилий для того, чтобы что-то произошло в вашей жизни. Нельзя сказать и 5 миллионов.
0: По щучьему велению.
11: Да, не может такого быть. Ты должен пройти определенный путь.
10: Нам в большинстве случаев кажется, что вот жертвами марафонов желаний...
11: И у нас нету прототипа, конечно, одного, никого. Угу. И понятно, даже вы не найдете собирать. Ни одной параллели ни с кем.
10: Тем не менее, хочется выяснить. Я говорю, нам в большинстве случаев кажется, что жертвами марафонов становятся люди неумные, недалекие,
11: неправда.
10: Слабые. Вот как в вашем фильме? И как, насколько вы изучили эту тему?
11: Да нет, конечно. Это, мне кажется, это совершенно это неправда и неправильно. Конечно же, каждый, любой человек, да каждый из нас здесь с вами в студии сегодня, ну, что-то хочет, и хочет, чтобы это исполнилось. И...
10: Но кто-то же идет потом исполнять свою мечту, а кто-то идет на марафон на желание и доверяет кому-то свою эту мечту.
11: Мне кажется, что главное мечтать. Неважно, понимаете, кому-то нужен толчок. Кто-то говорит: я хочу сменить работу, все, точка.
0: Вон, Настя и ему мечтала надо о бальных пойти. Танцах. И...
12: Да, да. И приложила вот, максимум
11: усилий. Но Настя не человек марафона.
0: Сейчас она шоураннером хочет стать.
11: И станет, уверен, и станет. Да. Это правда. Запомним этот разговор.
13: Я, кстати, веду дневник, и один мой друг, актер, посоветовал мне выписывать каждый день утром, вот ты проснулся, не берешь телефон, ничего не включаешь, еще не умылся, кладешь блокнот рядом с кроватью, записываешь первые 10 желаний, которые тебе приходят в голову. Это могут быть простые самые желания, какие-то просто хочу, чтобы сегодня погода была хорошая, и там хочу поехать в этом году в Париж. И наблюдать каждый раз в конце недели, да, какие желания из 7 дней
2: у тебя повторяются.
13: А.
2: Чего ты хочешь все-таки каждый день, а какие желания у тебя отпадают. А потом ты сравниваешь в конце месяца, какие желания у тебя остались, а что просто ушло куда-то в небытие. Это помогает тебе сформулировать вообще свой запрос в голове. Особенно людям нерешительным или мнительным, ну, которым сложно принимать какие-то решения, которые не могут понять, хочу я сегодня там кофе выпить или чай. Это очень помогает структурировать все в голове и понять, что ты хочешь на самом деле.
13: Вы знаете, я вот сейчас абсолютно уверена, что у огромного количества наших слушателей четко сформировалось желание начать смотреть кинопроект «Чудо».
0: Запишите в блокнот.
13: Восьмисерийный сериал с 29 августа на Кинопоиске, далее на Первом канале. И говорим огромное спасибо продюсеру, шоураннеру Саше Ремезовой и актрисе Насте Уколовой.
2: Спасибо.
13: Удачи.
2: Спасибо.
13: Приходите в гости, очень
11: спасибо
13: приятно.
11: Спасибо вам огромное.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
5: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
6: Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ну что ж, друзья, мы остаемся в любом случае в кино. Говорим сегодня про любимых героев, про любимые картины, про любимые кадры, что обожаете пересматривать. Ну и, соответственно, как вам кажется, кино в прошлом было лучше или современное кино действительно рвануло вперед? И очень много прекрасных проектов, которые вы тоже любите. Давайте почитаем, что нам прислали.
1: «Гладиатор» с Расселом Кроу. Это самый любимый фильм, пишет Наталья. Готова пересматривать его вечно.
0: Удивительно. Очень нравится мне «Гладиатор» и Рассел Кроу. Ну, я больше Рассел Кроу обожаю. «Игры разума».
1: Не видел.
2: «Игры разума». Не это разум. Вообще.
1: А я не видел «Гладиатора».
0: Не
1: все,
0: видел?
1: Да. Знаешь, как иногда люди встречаешь, да, которые говорят, а я не смотрел «Иронию судьбы» ни разу, да? Ты так думаешь, как вообще возможно в этой стране не смотреть «Иронию судьбы»? Дальше.
0: Дальше. Советские фильмы навсегда. Юмор Гайдая и Данелия, философия Тарковского, реалии Балабанова, жизненная ситуация Рязанова и многие другие талантливейшие люди в кино. «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич», «Приключения Шурика», «Самогонщика» для тех, кто в теме, процесс в угоду сатире нарушен и сокращен. А вот ремейки советских фильмов, честно, не заходят. Черно-белое кино раскрасили нормально, можно сравнивать с оригиналом. Раньше только фантазии дорисовывала, смотрели на черно-белом телевизоре. Это Сергей написал.
1: Извините, не все черно-белые фильмы, простите, стоит разукрашивать. Ведь режиссеры некоторые, Рублев, да, допустим, снимали специально черно-белый.
2: Тарковский.
1: Да, не надо его разукрашивать.
2: Надежда пишет, что «Не кидайте в меня камни». Есть три любимых старых фильма и три ремейка к ним. Это «Ирония судьбы», новый вариант, соответственно, оригинал и ремейк, «Служебный роман», оригинал и ремейк, и «Экипаж». Причем для меня кумирами на всю жизнь стали летчики Тимченко, герой Жжонова, и Зинченко, герой Машкова. Пойду сейчас «Экипаж 2» посмотрю.
1: Замечательно. Игорь продолжает. «Мой самый любимый персонаж — это Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Хотя меня зовут Игорь, но когда я учился в военном училище, меня все 5 лет называли Гошей. А я не обижался. Считаю, очень даже неплохое погоняло».
0: Ну и еще очень быстренько Игорь тоже написал. «В джазе только девушки. Актеры шикарно играли и вживались в свои роли». Да. Смешной фильм. Яркий. На все времена. Согласна.
1: Продолжим отмечать День кино, друзья. Пишите о своих любимых фильмах, о своих любимых героях, персонажах и так далее. Ждем с нетерпением. В следующем часе продолжим.
2: +7 915 459 2020. Официальная страничка Авторадио ВК.
3: Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мяфер».
10: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
13: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
12: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России утвердили список критически важных объектов. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление на критически важных объектах, если их владельцы не принимают достаточно мер для обеспечения безопасности. В перечень таких объектов могут входить предприятия торгово-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи и логистические центры.
3: Про детей.
2: Большинство россиян покупают детям первый телефон еще до начала или к началу учебы в школе. По результатам опроса КПРУ, более трети родителей приобрели ребенку мобильный телефон перед первым классом. А еще 26% раньше, в возрасте примерно 4-6 лет. При этом почти четверть опрошенных считает, что собственный телефон нужен ребенку только в средней школе. Психопедагог, специалист по раннему развитию детей Ксения Исакова в беседе с Авторадио рассказала, что если экранное время ребенка больше 30 минут, то формируется зависимость к использованию гаджетов.
5: Если мы говорим о первоклассниках, например, не обязательно покупать телефон. Есть классная опция — это часы с возможностью там установить сим-карту. А дальше уже, наверное, когда-то он появится. Какие правила нужно обсуждать? Есть же разные опции, функции там родительского контроля, да, чтобы ребенок там сам не мог устанавливать приложения. Если там есть какие-то приложения, где смотрят видео, там тоже есть опции детский режим выбирать. Обязательно устанавливать правила по тому, как использовать телефон. Да? Где телефон не используется, например, там за столом мы не используем телефон, там, во время семейного общения не используем, во время уроков не используем. До скольки вечером ребенок может его использовать? И я бы рекомендовала родителям сразу установить такое правило, чтобы ребенка привычка сформировалась, вставлять телефон за пределами комнаты ребенка.
2: Эксперт отмечает, что зависимость от гаджетов самая сложная у детей в наше время, и от нее очень непросто избавиться.
3: Про путешествия.
2: Пляжные туры резко подешевели к сентябрю. На них можно купить по цене от 80 тысяч рублей на двоих, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего в цене упали Объединенные Арабские Эмираты, а самый доступный вариант сейчас Турция. Тур на двоих с перелетом и все включено можно найти от 80 тысяч рублей. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 95 копеек, курс евро 100 рублей и 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: Что, продолжаем праздновать в прямом эфире День кино и говорить о тех людях, которые зачастую остаются за кадром, но от которых очень, поверьте мне, многое зависит. У нас в студии именно такой человек сейчас, Настя Сайфуллина. Давайте поаплодируем. Продюсер, агент Сергея Бурунова, Артема Кошмана и многих-многих других. Настя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Привет.
1: Спасибо большое, что вы придумали именно такую тематику, потому что цеха, которые делают кино, они огромные, о них мало кто говорит. Спасибо вам большое.
0: Поздравляем тебя с профессиональным праздником.
1: Да. Спасибо, вот. Я уже с утра отметила.
0: Так.
2: Правильно, вот правильный человек в студии.
0: Настя, не очень много времени, все-таки, да, в двух словах, в чем состоит сложнейшая работа агента, актерского агента?
1: В первую очередь, это помощь в формировании имиджа и понимании самого артиста, кто он будет в кадре. Это раскрытие его потенциалов, это грамотный подбор ролей, поиск этих ролей. И во многом, и в самом главном, это психотерапия. Когда ты в контакте со своим артистом, когда ты помогаешь ему благодаря своему опыту, насмотренности, профессиональному взгляду, помогаешь ему выбирать роли, готовиться к ролям и осознавать материал, это очень важно. Вторая голова нужна, потому что вот мне кажется, что именно этим Змеем Горынычем получаются самые классные проекты.
2: Это же колоссальная ответственность.
1: Очень.
2: Сказать Бурунову, где ему сниматься.
1: К сожалению, в декларативном режиме это не получается. Было бы классно, но нет, потому что артисты на то и артисты, что они имеют свою волю, часто волю к победе, но им нужно с кем-то поконфликтовать, об кого-то подумать.
0: Mm.
1: Но внутри, так сказать, семьи, а не вовне с режиссерами уже там сторонними людьми.
0: А вообще актеры капризный народ?
1: Не очень корректное слово. Угу. Они достаточно эмоциональные. Я бы так это назвала.
0: А как часто приходится решать вопросы, которые, скажем так, выходят за рамки компетенции агента?
1: А я бы сказала, что нет таких вопросов, которые выходят за такие рамки. Поэтому любой вопрос такой. От каких угодно бытовых вопросов, потому что во многом артисты, особенно чем больше он становится, они становятся бытовыми инвалидами, потому что жизнь и 24 часа наполнены таким образом, таким количеством рабочих задач, что самому их отруливать невозможно. А нужно же еще оставлять время, собственно, на творчество и подготовку, mm-hmm. да и на, собственно, на личную жизнь. Поэтому задачи могут быть совершенно разные. Вот, например, мы с Сергеем Александровичем все время посещаем аптеки. Не бывает такого, что мы приехали куда-то на гастроли или на съемки, и уже 2 часа мы не в аптеке, едем в аптеку. Мы оба ипохондрики, и до этого мы сошлись. Это правда.
3: То есть ты такой менеджер, да, который полностью рулит его днем. Я имею в виду
1: тайм-менеджмент, в
0: том числе, да.
1: Да, это правда важно, и я думаю, что только так и должно это качественно работать по-настоящему. У больших артистов должна быть одна какая-то точка входа на все вопросы и проблемы. Дальше, если это какой-то... Так же и с музыкальными коллективами. Uh-huh. Менеджерский состав должен быть разветвлен для того, чтобы каждый отвечал за свои дела, но точка входа должна быть одна, потому что артисту и так приходится общаться с огромным количеством людей, и если не будет одного островка безопасности, где он знает, что решат все, от интеллектуальных, эмоциональных задач до очень практических и приземленных, это для него небезопасно.
0: Самые неожиданные пункты в райдере.
1: Мы как раз пишем в райдере специально неожиданные пункты в райдере Сергея Бурунова. Это, безусловно, 2 укладочных средства, фен Дайсон и 4 вида, я отвечу.
0: Ты шутишь, реально?
3: Подожди, продолжай.
1: Да, и 4 вида, значит,
3: парикмахер,
1: ну, шампунь, пожалуйста, ну, все-таки, да, значит, лент для косичек. Почему мы это пишем? Потому что очень часто организаторы, типа, да, что-то там нормально, колбасы порежем, воды какой-то поставим и прочее. И когда мне в истерике звонят организаторы спрашивают: боже, а зачем вам вот это все? Я понимаю, что они этот райдер прочли, мы их уважаем.
0: И, да, конечно. Проверка на вшивость.
3: Простите, да. Дайсон не нашли. Пойдет ли другая марка?
1: Можно ли другой фен?
3: Значит, ответственные люди.
1: Вот, да, поэтому таких организаторов мы уважаем. Я знаю, что бывает надувной, значит, круг у кого-то, по-моему, то ли у Лолиты, или у кого-то, ты тоже из артистов, я видела.
0: Она любит плавать перед выступлением? Или спать на нем?
1: Это, опять же, те же самые в такие...
0: Фишечки такие.
1: Вкидные штуки на проверку, да, значит, большой круг с фламинго. Я все время представляю, что организатор обязательно надувной. Вот, я не помню, кого могу про Лолиту наврать.
0: Потрясающе.
3: Слушай, давайте нам впишем. Круг с фламинго, с единорогом.
0: Поверь мне, есть пункты, Захар. Ты просто давно не смотрел наш райдер.
3: Нет, там есть вкусные пункты.
1: Но простите, обязательно просите, чтобы выполняли, потому что, мне кажется, вам очень подойдет.
3: Просто еще
1: в какой-то момент на вашей фазенде будет много.
0: Свисток ля минор.
1: Например.
0: Например.
2: Да. Как работает с Сергеем Бруновым? Вот так вот, если в три слова обозначить. Я понимаю, что ты ничего не можешь сказать там.
1: Это громадная честь. Я бы так сказала. Это громадная честь и огромная ответственность. Я, честно говоря, каждое утро просыпаюсь и немножко Богу-то молюсь за то, что он продолжает выбирать меня уже почти там 9 лет или сколько-то. Это дает огромный стимул становиться лучше.
0: А в конце дня каждый раз увольняюсь?
1: Конечно. Нет, он меня увольняет. Рекорд 12 раз в день, конечно. Средняя категория 3-4 раза в день. Это просто это день, когда мы не виделись и не созванивались. Обычно 12 раз, да.
0: Ну вот самые неожиданные предложения, которые поступали Сергею.
1: А похрумкать огурцами? Безусловно, я это очень хорошо помню. От некого бренда солененьких огурчиков. Причем люди как-то там, ну, зумеры были, видимо, на той стороне. Часто пишут менеджеры-зумеры, которые с оторванной головой, ничего не понимают. И я говорю, что вы конкретно хотите? Сняться для рекламной кампании? Может быть, там провести ваше какое-то мероприятие? Что вы хотите? Они говорят, нахрумкать мелодию. Я говорю, что, простите? Нахрумкать мелодию. Ну, типа, нахрумкать мелодию, да, огурчиком. Огурчиком нахрумкать.
0: Это вообще возможно как-то? Нет?
1: Конечно. Для этого нужно было закончить Щукинское театральное училище, как вы понимаете, 4 года. Да.
0: Потом закончить 20... музыкальное училище Гнесиных, допустим.
1: Да, например, да. 25 лет простоять в озвучке, стать одним из самых популярных артистов России.
0: Да, и похрумкать огурцом.
1: И похрумкать огурцом.
0: Ну, смотря за какие деньги. А если предложат хорошие деньги, можно же и похрумкать или нет? Или все-таки есть предложения, от которых можно отказаться?
1: Ну, мы, кстати, пожалели, что мы отказались от предложения, потому что мне кажется, что это такое было бы венценосная точка Сережиной карьеры.
3: Зато, представляешь,
2: был огурцом. Твоей точно.
1: Моей, да.
3: В резюме, там, управляю автомобилем, скачу на лошади, хрумкаю огурцами.
1: Да, да, да.
0: Такого нет нигде.
3: Слушай, ну вот у тебя, ты говоришь, 9 лет, 24/7 ты занята в роли агента, но ведь ты еще и продюсер.
1: Да, вот. Например, я до этого 10 лет работала с Александром Петровым, несмотря на...
0: То есть у тебя прямо топчик.
1: Мне везло. До этого
3: полицейский с Рублевки я присоединился.
1: Вот здесь был дано. Я присоединилась, когда уже проект был во всю жизнь. Я была продюсером театральных проектов Саши Петровой, и мы делали там что-то 6 или сколько-то спектаклей, 2 из которых были совершенно инновационными, большими. А сейчас я еще работаю с молодым, но уже суперпопулярным и невозможно, его бесконечно узнают на улице. Я очень горжусь им. Артистом Артемом Кошманом. Желаю ему большой удачи в карьере. Надеюсь, буду дальше ему помогать.
3: Скажи, пожалуйста, вообще, на сколько процентов успеха театральной работы или фильма зависит от работы продюсера?
1: Я всегда говорю артистам, что, особенно молодым артистам, понятно, что уже не корифеем, что работа агента заканчивается ровно, когда он заходит в комнату на пробы. И я правда верю, что там зависит многое от таланта.
3: Это агент, а продюсер? Да.
1: Продюсер в данном случае, поскольку, например, я сейчас еще продюсер фестиваля специальной программы фестиваля «Театральный бульвар». И для меня очень важно, чтобы мы работали на этом чудесном фестивале, который уже 3 месяца идет в Москве, не первый год, третий год, чтобы там были звездные программы. Например, ну, типа, это создает вайб, прошу прощения за это слово, это создает настроение. Поэтому продюсер в первую очередь он имеет некую идею, которую хочется посеять в мысли людей и сформировать вокруг этого еще одно мерзкое слово – комьюнити. Для меня самым важным проектом на Театральном бульваре этого года была попытка восстановить клуб «Белый попугай». И мы сделали прекрасную творческую встречу с Ириной Алферовой, Геннадием Сайфуллиным, моим папой, Александром Пократовым Черным, Светланой Томой, Сергеем Никоненко, который провел великолепный Борис Львович. И туда пришло более 1500 человек.
0: Неудивительно. Это очень мало, я думаю.
3: Зрителей.
1: Да. И для меня очень-то было важно, потому что мне показалось, что это некое служение искусству. Вот такое.
0: Супер. Настя, очень приятно было познакомиться, побеседовать, и прям времени не хватает, хочется говорить и говорить, потому что тем действительно предостаточно. Да, уж кино это действительно целый мир, да, скажем так, которому можно посвятить не один эфир. Спасибо тебе огромное. Еще раз напомню, Настя Сайфуллина у нас была в гостях, продюсер, агент знаменитых актеров. Может быть, и нас, наш в будущем. Кто знает, как судьба обернется.
1: Нет.
0: Спасибо, Настя.
1: Спасибо большое.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.

0: звони и выигрывай!
1: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefizkul.ru.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
8: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, у нас все по законам жанра. Вечерело, празднование Дня российского кино в самом разгаре. И мы приветствуем в студии нашего доброго друга, актера, продюсера, сценариста, каскадера, соучредителя Каскадерского театра «Ярфильм» Романа Курцена.
2: Рома, привет.
3: Ну, привет, мы, мурзилки, дорогие мои,
1: замечательные. Может, мы, конечно, что-то и упустили, но эфир, знаешь, тоже не бесконечный.
3: Ну, вообще не важно, регалии или какие-то, важны же люди какие-то.

0: предлагаю в самом начале, у тебя есть определенные обязательства перед родными и близкими, которые ты обязан выполнить.
1: Да, у меня просто, слушая сейчас наш эфир, мама. Мамульчика, я тебя очень люблю. И моя дочь и сын, Гордей и Магдалина, я тоже вас очень люблю. Спасибо, что слушаете. Вам
2: огромный привет.
0: Слушайте, кстати,
2: привет.
0: Всегда, Ромка часто у нас. Ваш папа и, соответственно,
1: вам огромный привет.
0: Да, Ром, слушай.
1: А еще, подожди, крайний. И наша школа онлайн актерского мастерства «Шаг в кино», дорогие наши воспитанники, вам огромный привет. Знаю, что вы тоже сейчас слушаете.
3: Сейчас, по-моему, идет набор как раз.
1: Да, у нас набор онлайн. Да.
0: Я, кстати говоря, лайфхак скажу. Скажите при наборе, скажите, господин Роман Курсон, я слышал ваш привет, так что это плюс один в карму. Слушай, давай сейчас поговорим о твоей профессии. У большинства людей ведь каскадер, человек, что называется, без страха и упрека, готов исполнить трюк любой сложности. Скажи, так ли это?
1: Нет, я все время очкую.
0: Ну, давай скажу, что ты сейчас пришел с бандажом, у тебя разрыв мышц, да, отрыв мышц?
1: Да, отрыв, да, бицепса, полный отрыв бицепса 16-го. Вот операция была, и делал трюк на площадке.
0: Какой? Расскажи.
1: Вот, ну, не буду вдаваться в подробности. Мы делали подготовку к новому проекту «Не буди лихо», вторая часть, и там достаточно сложные автотрюки. Мы как бы делали такой репетиционный момент, отрабатывали авто, и, ну, не очень все хорошо пошло. И почему-то бицепс мой решил прогуляться. Вот, ну, подшили все замечательные врачи в Ярославле. Спасибо большое, что сделали все очень круто.
0: Тебе надо обязательно в свои фильмы вставлять, как Джеки Чан, знаешь, в конце.
1: А у нас, кстати, в «Малыше-каратисте», да, как раз... К чему я? Я же не очень каскадер, то есть я актер экшн-жанра, человек, которого не дублируют и, грубо говоря, исполняют трюки самостоятельно. А ребята-каскадеры, они действительно, ну, у них такая хватка и такая сила воли и такая смелость, что с них только хочется брать пример, потому что самые опасные трюки, конечно, выполняют каскадеры, которые дублируют актер.
0: Кто идет вообще в каскадеры, ты можешь
1: сказать? Я не знаю, какие сумасшедшие ребята. Вот, потому что меня в свое время заставили. Я очень хотел сниматься в боевиках, в экшн-жанре, и понял, что не обойтись без вот этих навыков, да, трюковых. Поэтому учился конной акробатике, джигитовке, автотрюкам, мото, боевым сценам. То есть,
2: а где
1: просто...
2: этому учат?
1: Разному. То есть, допустим, джигитовке я учился в Казахстане, в группе «Намат», там, ударной техники, да, боевым искусством в Ярославле, в бросок кобры, то есть мы как бы с детства, начиная с Костромы, автотрюком, это тоже отдельные ребята, то есть ты как бы...
3: А в монастыре
1: ходишь...
3: Шаолинь?
1: Мы, кстати, хотим туда поехать.
3: Я научился приему.
1: Бежать!
0: Бросок кобры, как раз у кобры.
3: Слушай, а насколько сейчас вообще каскадеры востребованы в российском кино?
1: Слушайте, на самом деле, вот сейчас мы снимаем новый комедийный боевик такой, и очень много закрывает вопросов ИИ, конечно. То есть огромное количество, если раньше тебе приходилось постоянно вызывать дублеров, то сейчас это можно сделать с искусственным интеллектом.
2: Ну, и я даже не думала.
3: Так
1: я
3: интересно.
1: Вот вам могу сказать, как это было сейчас на площадке. Мы пришли, должны были дублировать актеров, женщину и двух мужчин. Каскадеры переоделись, заявочные движения делают актеры. Дальше подхватывают каскадеры, делают трюк падения, там, сальто в лёжку, там, на голову. И дальше уже актеры приходят, да, до падения делают, заканчивают кадр. И вот я лично видел, как ребята-каскадеры уже переоделись. Специалисты по ИИ сделали вместо них генерацию. Там очень жесткое падение получилось. И говорят, ребят, спасибо, но сегодня каскадеры не потребуются. И я видел в их глазах, они такие, это сейчас происходит в их жизни. То есть вместо них уже искусственный интеллект.
0: Профессия может умереть, получается?
1: Но
0: да?
1: Я думаю, что она в опасности, безусловно. Так же, как и актерская. Но, во-первых, мы как-то, наверное, переквалифицируемся, скорее всего, в какую-то другой жанр. Или... Вы помните, когда-то были 3D-очки, которые пожили буквально полгода и потом стали никому не нужны.
2: Побольше все-таки.
0: Но они все равно
1: год,
0: быстренько ушли.
1: Да, и все. Дальше этому никому не нужно было. Посмотрим, как будет с искусственным интеллектом. Мы этого не боимся, мы это используем, нам это помогает.
3: Прости, а как же Болливуд? Ведь искусственный интеллект появился недавно, а у них там все летало уже сколько лет назад.
1: Сейчас как раз им пользуются больше всего. Я уверен, что живые эмоции человека Почему театр всю жизнь будет жить, то есть веками, да?
2: Хотя давным-давно ему тоже предрекали.
1: Конечно, конечно, что кинематограф придет и театр, да. Но ты за живыми эмоциями идешь и в театр, и в кино, и за живыми трюками, безусловно, будут идти для того, что их просто будет оценивать намного выше, чем, чем искусственный интеллект. Вот и все. Так что, ребята, каскадеры всегда останутся при работе, просто она станет более интересная и, может быть, менее травмоопасная. Вот.
2: Слушай, ну это как до недавнего времени создатели фильмов очень много рассказывали о том, какой бюджет они потратили на то, чтобы дорисовать на компьютерную графику, а сейчас с особым достоинством, с гордостью рассказывают, что там, например, в фильме не использовано ни одного компьютерной графики, да, что все вживую, что все на натуре, что
1: я вот думаю, что пометка «И», конечно, будет вызывать у зрителя определенное
0: скепсис
1: сразу.
0: Скепсис определенный.
1: Да, такой, ну, ясно, это «Ишка». И когда у тебя живой трюк, живое падение, живое горение, ты все равно отличаешь это в два счета, то есть это сразу чувствуется.
2: Вот. Ладно, от одного опасного ремесла перейдем к другому, ты же еще и преподаватель. Давай поговорим о том, как ребенку, детям попадать в кино.
1: Слушайте, это моя сейчас основная тема. Мы создали большой такой продукт в моем продюсерском центре Курсин Project. Онлайн-школу, называется «Шаг в кино». Знаете, у меня была самая большая проблема в детстве. То есть мы были талантливыми ребятами, но все-таки жили в провинции. А так как Москва — это такое концентрация энергии, да, и денежная, и производство кино, и к Москве как к мамке все, как птички тянутся, да. И все вот ребята, которые растут внутри Москвы, они имеют шанс попасть на кастинги, пробы и стать киноактером. А ребята из провинции не имеют такого шанса. Чтобы им достучаться до какого-то режиссера, продюсера или кастинг-директора, им надо пройти, приехать в Москву, найти, доказать.
0: Еще.
1: А здесь история онлайн нашего обучения. Мы вот соединяем границы между продюсерами, кастинг-директорами и режиссерами, и ребят действительно талантливых отыскиваем по всей стране для того, чтобы у них был шанс хотя бы проявиться и показать себя. У нас очень много интересных кейсов, когда дети с онлайн-школы получали главные роли в спектакле, получали главные роли в кино, и вот уже на онлайн-обучение для меня раньше было вообще за гранью фантастики, и мне казалось, что это полный бред учиться актерскому мастерству онлайн. Но взять азы и понять, что такое кинопроизводство, это абсолютно возможно. Мы это и делаем. Учим детей, как себя вести на площадке, что такое предлагаем обстоятельства, события, что такое актерское мастерство.
3: Вот. Ром, я тебе хотел как раз по этому поводу спросить, потому что одно дело, уже взрослый состоявшийся актер, который прошел театральную школу, 4 года его учили речи, вживанию в роль.
1: Всему,
3: и так далее.
1: Всему,
3: а
1: да,
3: тут
1: школе,
3: перед тобой
1: да.
3: ребенок, которого ты все равно не сможешь так научить, как уже взрослого сознательного актера. Как работать с ребенком на площадке так, чтобы это было правдиво? Ведь иногда смотришь, думаешь, ну гениально парень играет.
1: Да, да.
3: Пацан там или
1: абсолютно.
3: Девчонка.
1: Они на самом деле в то же время не испорчены, да, чем-то. Да. У них, если действительно заложен талант какой-то, главное ребенка в этот момент не испортить и сделать максимально органичным, чтобы он качественно существовал на площадке, понимал законы кадра, понимал, что такое камера, как с ней работать.
3: А как? Что ты говоришь при этом?
1: Ну, очень много у нас. Можно, допустим, зайти в там, «Шаг в кино», в нашем там «Курсин Project», посмотреть онлайн-обучение, просто вот прямо себя проверить, как это работает. У нас сейчас большое количество бесплатных каких-то пробных занятий, которые можно прийти и понять, как работает.
0: Первое занятие бесплатно.
1: Ну, там вообще много. То есть детям мы стараемся как-то уделять внимание и давать шансы и талантливых детей вытаскивать. Им главное дать направление и понять правила игры. И дальше, в чем нам, взрослым, можно у детей поучиться? Они же не задают вопросов, они пускаются в любую игру, сразу веря. Вот вы помните, мы в детстве играли в игру такую «Лава», да? Когда у тебя пол — это лава. Они же не задаются вопросом, лава это или нет. Они сразу запрыгивают на столы, стулья, начинают бежать.
0: И начинают убегать, да.
1: Или там играют в футбол, но играют в футбол так, как попробуйте заставьте взрослого поиграть в игру «Лава». Ну это, а зачем мне сейчас это надо? А кто
2: это
1: здесь?
3: А вот я футболист какой? Что у меня в этот момент в голове?
0: На какую позицию?
1: И, конечно, с детскими историями это намного проще, интереснее. И дальше это не профессия. То есть ребенок, когда вырастет, он уже решит, пойдет он поступать в театральный институт, надо ли ему вот эту базу. Она, безусловно, нужна для того, чтобы стать великим, хорошим артистом. Мы всего лишь даем начало пути и направление, за которое они потом, и они, их родители понимают, надо им идти в киноиндустрию или нет. Вот и все.
0: А скажи, ты правильно сказал, и они, и их родители. Зачастую ведь родители направляют ребенка, иди в Курсин Project и вот смотри. А ребенок думает, ну ладно, родители, я-то хочу там играть в хоккей, в футбол, в лаву, а ты меня заставляешь сидеть, смотреть на Курцина. Вот как ты вот эту грань вот достаточно острую можешь не переступить.
1: А тут две полярности. Либо родители не верят в ребенка, либо наоборот пытаются его двинуть, когда ему, грубо говоря, не нужно.
0: Не хочет.
1: Да? Не хочет. Но когда ребенок не хочет, и дети, родители дают шанс, здесь же главное заинтересовать. Очень часто к нам приходят родители и говорят: слушайте, я вот очень хочу, чтобы мой ребенок творчески развивался, он такой скромный, скрытый, не может найти коммуникацию.
2: Помогите.
1: Да, с детьми, там, с подростками, с ровесниками. И помогите, хочется, чтобы он актерское мастерство чуть-чуть ему дало какие-то рельсы. И потом мамы пишут: вы не представляете, я никогда не знала, что в нем заложена такая глыба, что он такой интересный, что ему будет... Почему у нас, допустим, уроки онлайн вертикальные? Потому что они очень
0: просты. Ему знакомо.
1: Ему знакомо, они просты в восприятии, и они через игровую форму доносятся конкретно то, что им нужно. То есть это не скучные уроки, которые зубрешь. У нас домашки, вы не представляете, дети выполняют просто... У нас ни одной домашки не было пропущено за всю историю создания нашего проекта. То есть они настолько вовлекают, настолько классно участвует в этом процессе. А ребенка же главное заинтересовать, а дальше он уже будет жаждить это.
0: Ну, бежать туда!
1: Я как вот отцу спортсмена говорю, да, что если ребенок действительно чем-то горит, он захочет ходить на тренировки, заниматься чем угодно, главное его заинтересовать. Или наоборот, иногда родители, которые не реализовали свои мечты, да, в детстве, там, или стать актрисой. Очень часто же мы ребенка, когда ставим на стул в Новый год, он читает стихи. Бабушки что первое говорят? Вот артист растет.
0: Да-да-да.
1: Вот ведь артист растет. И это генетически закладывается сразу у ребенка, что он действительно артист, что он талантливый. И мы вот этот вот талант вытаскиваем и пытаемся ему объяснить и показать, что такое действительно, что он может.
3: Вот, поэтому месяц назад у меня появился в доме контрабас.
1: Друзья, серьезно?
0: Серьезно. Друзья, в общем, вы поняли, если хотите действительно дать хорошее детство ребенку, то вы поняли, что курс and project, шаг в кино. Но это как минимум один из тех вариантов, которые вполне можно попробовать.
1: Можно, да, просто попробовать понять твое направление или нет, конечно.
0: По крайней мере, лишний шанс есть. Огромное спасибо, мы говорим актеру, продюсеру, сценаристу, каскадеру, педагогу, я не знаю, и еще 86 званий титул.
3: Земляку!
0: Да, Рома Курцин у нас здесь в гостях. Спасибо. Кстати говоря, с Днем российского кино.
1: Да, дорогие мурзилки, спасибо, что пригласили. Вы крутые. С Днем кино.
2: Спасибо.
4: Вечернее шоу.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
2: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: А мода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Авторадио.

0: сегодня погружаемся в ваши, в наши любимые фильмы, потому что, ну, праздник, День отечественного кино, спровоцировал нас на эту беседу. То есть, что вы регулярно пересматриваете, какой киногерой для вас на все времена, ну и сравнение прошлое кино, советское кино и нынешнее кино, кто что для вас выигрывает.
1: Ремейки те же самые, да. Но вот Саня Чебоксаров пишет. Нравятся все советские фильмы. Леонид Куравлев. Просто топ. Великолепный актер. Афонию я пересмотрел 100 раз. Могу еще столько же пересмотреть. Вот так вот.
0: И ушел смотреть Афонию опять, Саня.
1: Слушай, никогда не поздно.
2: Это Афония,
1: как,
2: да.
1: Как фильм «Начало» тоже. Ну, прекрасно, да. Же.
0: Мы с мужем периодически пересматриваем старые фильмы на канале «Золотая коллекция». Может, возраст подошел. Мне 50, мужу 56. Часто пользуемся цитатами из фильмов в жизни. Но это, мне кажется, вообще такая у нас,
1: да,
0: прямо
1: у всех
0: особенность в семье.
1: Наш культурный код.
0: Да, да, да, абсолютно. Пример. Вчера открываю холодильник, лежит на полочке нож. Я спрашиваю, это что? Его ответ. Это знакомый по ошибке. Если я не ошибаюсь, это «Женитьба Бальзаминова» фраза. Mm-hmm. Вот. Как его можно ругать? И таких случаев в жизни много. Оксана из Курской области написала.
2: Ну, слушай, ни разу сегодня не звучало фильм, название фильма «Вам и не снилось».
0: Да.
2: Это пишет Леночек, прям до слез. Пельцер, Мирошниченко, Шукшина, Философ и многие другие известные актеры.
0: Аксюта.
2: Да, да, да.
0: Главные роли.
1: Добрый вечер. Могу много раз пересматривать «Унесенный ветром», пишет Елена. А еще люблю, просто обожаю нашего Шерлока Холмса. Впервые смотрели в детстве, неизгладимое впечатление от пестрой ленты и от собаки Баскервилли. Тогда ведь было там 16-12 лет и
0: наоборот,
1: так далее.
0: Наоборот, не было вот этих градаций.
1: А, не было, не было,
0: 16 плюс 12 плюс,
1: да,
0: тогда,
1: да,
0: смотрели,
1: да, да.
0: Все.
1: Не, ну а что там пестрой ленте-то? Там же ничего такого криминального.
0: Не криминально. Сцены, ну, ужасные.
1: Ну да, были страшные, да, фильмы, да, которые страшные боялись фильмы. В детстве. Я за диван,
0: да,
1: прятался.
0: Собака Баскервилли там был.
1: Ну это ужас, да.
0: Какой казалось страшный.
1: Шок.
2: Можно еще я страшный фильм вспомню? Нашу классику прям уважаю киношно. Но любимый мой фильм на все времена — «Кошмар на улице Вязов».
1: Любимый.
2: Да.
1: О, Фредди Крюгер, полосатый свитер.
0: Какие ногти. Боже мой, да. Ну и еще раз тоже Олеся, опять-таки, признается в любви фильму «Унесенные ветром». Пожалуй, говорит, любимый фильм, классик на все времена. Буквально на днях его смотрела на одном канале, потом сразу на другом, прям совпадение. Любимый киногерой — Ред Батлер. Ну, понятно, мужество, сила, честь, любовь к одной женщине. Кино прошлых лет, которое смотрели мы, конечно, однозначно лучше. К ремейкам отношусь плохо, очень редко бывает хорошо и интересно снято. Вот такое мнение от Олеси из Новосибирска.
1: Спасибо, друзья. Итак, наш сегодняшний вечер, я считаю, удался, но, конечно же, не хватает саундтрека, который завершит,
0: да,
1: тему нашего кино. И
0: кто
1: его...
0: же исполнит нам саундтрек, я даже не знаю.
1: Конечно,
2: по-моему, очевидно.
1: Лучшие исполнители саундтреков — это мы через 10 минут, вашему вниманию.

0: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
2: Вольск. Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: достаточно, я думаю, меньшего времени для того, чтобы сесть и написать, а чего хотите вы в этой жизни? Как мы сегодня вот говорили по поводу сериала «Чудо», да?
1: Да, люди ждут чуда, но иногда не делают даже того, что просто, например, правильно формулируют свои желания и свои мечты.
0: Да нужно сделать малое, установить гимн авторадио. И ваше чудо, ваша мечта исполнится.
2: Нет, вот уже. Все-таки иметь мечту и рассказать про нее.
0: Да.
2: На сайте Авторадио.
0: А 10 сентября взять и попасть в финалисты и правильно назвать песню, которая была в эфире в нашем супермарафоне. И таким образом осуществить свою мечту.
1: Итак, 10 сентября, третий суперфинал в нашем проекте «Игра много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. Не пропустите.
0: Всем удачи.
3: На Авторадио.
0: Ну а мы завершаем празднование Дня кино. Что хочется сказать, друзья мои? Если посмотреть на прошлый год, то можно сказать, у нашего кино сейчас второе дыхание. Совокупные кассовые сборы российского кинопроката в прошлом году превысили 50 миллиардов рублей. Кинотеатры посетили свыше 100 миллионов зрителей. Общая касса проката удвоилась по сравнению с 2022 годом. Собрали тогда 21 миллиард, но вот сейчас вот сравните с 50, да? Зрительский интерес, да, удерживали масштабные сказочные адаптации и семейные картины. Две верхние строчки в топ-10 достались сказкам участницам новогодней битвы, вышедшим в один и тот же день. Выиграл «Волшебник изумрудного города», «Дорога из желтого кирпича», хотя он открывает новую отечественную франшизу, а в то время как «Визави Финист», «Первый богатырь», развивает уже состоявшуюся, мы знаем. Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает литературная фантазия о противостоянии писателя и системы, музыкальная биографическая драма «Пророк. История Александра Пушкина». Mm-hmm. Это тоже прошлый год. Ключевым жанром российского кино остаются сказки, как мы поняли, судя по всему. Может, сюда же добавить и Горыныча, и «Алиса в стране чудес». Но еще одна золотая жила отечественной индустрии – комедия о семейных ценностях. Три строчки заняли проекты «Батя 2. Дед», «Папины дочки. Маме вернулась» и «На деревне дедушки». Вот такой вот у нас топ прошлого года. Неплохие фильмы, кстати.
1: Неплохие,
0: да?
1: Фильмы. Это да. И вообще наш народ действительно все чаще и чаще выбирает именно наше кино, наши сериалы. Я уж не говорю про советскую классику, которую все пересматривали, пересматривают и
2: будут пересматривать.
0: И поэтому нашу пародию мы посвящаем нашему кино.
3: Вечером.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Непале сохраняется угроза второй волны наводнения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнения из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки Оползнем. Согласно сведениям службы прогнозирования наводнений, скопление воды продолжает увеличиваться в размерах. Что касается основных туристических центров Непала, то они пострадали от наводнения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стихия затронула преимущественно районы вдоль рек Расувы и Пхотакаши-Тришули, Катманду, Покхара, Читван, Лумбини и другие популярные турнаправления находятся вне зоны бедствия. Организованных российских туристов в пострадавших районах не было. При этом на некоторых дорогах сохраняются ограничения из-за угрозы оползней. Расчистить завалы и восстановить движение планируют в течение 1-2 дней. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек. Еще 466 пострадали. По данным Управления Непала по туризму, среди числящихся пропавшими были 8 россиян, двоих уже спасли.
0: Про Турцию.
2: С 1 ноября в Турции ужесточат требования к части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. Повлияют ли новые требования для турецких гостиниц на отдых наших туристов, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурданян.
3: Требования касаются гостиниц, у которых есть упрощенная лицензия. При всем при этом, безусловно, для малых гостиниц с малым туристическим потоком это все будет финансовым бременем, поэтому кто-то, может быть, даже приостановит деятельность. Надо понимать, что попытка переложить расходы на туристов обернется провалом, и поэтому никаких прогнозов по снижению турпотока и с точки зрения увеличения цен мы не видим. Наши все-таки ездят на пляжные популярные гостиницы. Напомню, что Турция очень хорошо взялась наводить порядок в гостиничной сфере, поэтому, кроме как приветствовать наведение порядка, мы не можем.
2: При этом новые правила коснутся довольно большого числа объектов. По данным Минкульта Турции, упрощенные свидетельства сейчас имеют около 12,5 тысяч гостиниц. Для сравнения, отелей с обычными туристическими сертификатами в стране чуть меньше 9 тысяч.
0: Про деньги.
2: Около 60% российских работников по-прежнему сталкиваются с ограничениями при выборе банка для получения зарплаты. Такие данные приводит аналитическая компания FrankRG по итогам исследования рынка зарплатных проектов. У 38% опрошенных возможности выбрать банк не было вообще, еще 22% могли выбирать только из предложенного работодателем списка. При этом практически все держатели зарплатных карт знают, что имеют право самостоятельно определять банк для получения зарплаты. В то же время россияне все активнее переводят зарплату в другие банки. Средняя доля таких переводов за год выросла вдвое, с 22 до 44%. Среди основных причин – более выгодный кэшбэк, удобное приложение и лучшие условия обслуживания. Официальный курс доллара на завтра – 85 рублей 95 копеек, курс евро 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

девушки, если в вашей жизни есть свое чудо, всегда выбирайте его сторону, поддерживайте, поверьте, оно ответит абсолютной взаимностью. Любви всем нам желаю. С этого часа с вами на волне авторадио Денис Левашов. Посмотрел в плейлист, и в нем очень много интересных музыкальных сюрпризов. Остаемся вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
5: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно,

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: пока еще все-таки не холодное, лето продолжается, правда, его последний четверг на календаре, но ничего, друзья, завтра пятница, с чем вас и поздравляю. В ее преддверии слушаем следующую песню «Держитесь волны авторадио», с вами рядом Денис Левашов, наслаждаемся этим прекрасным вечером.
1: Ярко звезды

0: Реклама. В центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Как пишут «Известия», стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Россия может стать первой страной, с которой такой режим введут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты.
0: Про предприятия.
2: В России определили 167 площадок, которые могут включить в перечень критически важных объектов. Среди них предприятия промышленности, объекты торговли и логистики. Их защитой и восстановлением в случае повреждения займется специальная правительственная подкомиссия. Ранее президент разрешил вводить временное управление на критически важных объектах, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень безопасности.
0: Про Крым.
2: Правительство расширило меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Предприятиям промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и ряда других отраслей представят отсрочку по страховым взносам. Кроме того, до конца года приостановят выездные налоговые проверки и продлят сроки взыскания задолженности. Ранее для местного бизнеса уже ввели льготы на аренду, кредитование и реструктуризацию долгов.
0: Про нововведение.
2: В сентябре в России начнут действовать сразу несколько новых правил. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, на остановках городского и пригородного транспорта запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Также стартует эксперимент с передвижными аптеками. Они смогут продавать лекарства в селах и других населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Кроме этого, усилит контроль за мигрантами. Иностранцам, которые приехали в Россию больше, чем на 3 месяца, на прохождение обязательного медосвидетельствования будут давать 30 дней вместо 90. При выявлении опасных инфекционных заболеваний предусмотрена депортация.
0: Про инициативы.
2: Российские автодилеры планируют в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле автомобилей. Как пишут «Ведомости», предлагается создать цифровую историю каждой машины. В ней будут указывать пробег, ДТП, техобслуживание, наличие залога и данные об утилизации. Сейчас в России нет единого механизма, который позволял бы понимать, сколько зарегистрированных автомобилей действительно эксплуатируется, а сколько фактически превратилось в автохлам. По задумке авторов, это позволит покупателям поддержанных автомобилей получать более полную информацию о машине.
0: Про QR-коды.
2: В российских магазинах начали появляться логотипы для оплаты цифровыми рублями, сообщает РИА Новости. Покупателю предлагают отсканировать QR-код через банковское приложение и выбрать счет для списания. При этом сами платежи цифровыми рублями пока недоступны. Массовое внедрение новой формы национальной валюты начнется с 1 сентября.
0: Про женщин.
2: С 1 сентября работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет. Раньше эта гарантия распространялась только на матерей детей до 1,5 лет. Как передает ТАСС, если сотрудница с ребенком до 3 лет уже проходит испытательный срок, его должны завершить до 1 сентября. Продлевать испытание после этой даты будет уже незаконно. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 85 рублей 95 копеек, курс европейской валюты 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: приходите в себя, лучше прислушайтесь к тому, что сейчас расскажу. Друзья, грядет 10 сентября. Это время третьего суперфинала игры «Много денег». У нас уже есть два суперфиналиста. Это Вера из Москвы, которая мечтала о закрытии кредита на машину, а также Евгений из Петербурга, который хотел 1 000 000 рублей. И они оба все получили, поскольку для авторадио нет ничего невозможного. Вы тоже с нашей помощью можете воплотить свое самое заветное желание уже 10 сентября. Что нужно сделать, чтобы принять участие в суперфинале? Все предельно просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего телефона на гимн авторадио и делитесь своей мечтой. Все. Останется внимательно слушать эфир и не пропустить звонок из нашей студии. Желаю вам воплощения вашей мечты. Держу за вас кулаки.
1: Дождь.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

Как тот самый ветер пронесся недавно в Казани фестиваль «Народ... «Новая волна». Друзья, он подарил зрителям множество приятных эмоций и выступлений. Одно из них прошло, кстати, при непосредственном участии Авторадио. Ведущие нашего вечернего шоу «Мурзилки Лайв» Брагин, Гордеева и Захар потрясающе и душевно провели концерт-трибьют в честь легенды Юрия Антонова. Очень неожиданные кавер-версии прозвучали. Их исполнили Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Игорь Саруханов и даже целый хор. И, о чудо, вы все увидите сами. В субботу на канале «Россия-1» в 16.50 состоится телеверсия творческого вечера Юрия Михайловича. Обязательно посмотрите, такое пропускать точно нельзя. Еще раз, суббота, телеканал «Россия-1» в 16.50, творческий вечер Юрия Антонова. Теперь возвращаемся к музыке Авторадио. Денис Левашов зовут меня, мой вам вечерний привет. И хочу пожелать доброго пути, если вы все еще находитесь в дороге домой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в столице.
0: Авторадио.

Немного русского народного колорита добавили в эфир и чуть-чуть сменим курс. Обратимся к стилю, который якобы покинул нашу современную жизнь. Говорю сейчас о русском роке. И на волне авторадио появляется его яркий представитель Гарик Сукачев. Друзья, встречаем очень и очень скоро. Меня зовут Денис Левашов. Доброго вам вечера.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Такую, ну пусть будет погодную колыбельную, доставили к нам дискотека «Авария» и Кристина Арбакайте. И эту ночную тему поддержим и дальше. Она очень актуальна, поскольку близится летняя полночь. Тем, кто собирается ночевать в нашей компании, мой отдельный привет. Зовут меня Денис Левашов. Отменных вам эмоций желаю и приятного, так сказать, ночепрепровождения в компании «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

улыбаются во все зубы сейчас полуночники. Наступила их любимая пора. Полночь осталась за спиной, и мы погружаемся глубже и глубже в темное время суток. И делаем это, конечно же, в компании лучшей, что самое важное, любимой музыки на Авторадио. С вами до самого утра Денис Левашов, и предлагаю от танцевальных ритмов к таким, знаете, балладным нотам перейти. Золотой, если не бриллиантовый хит группы «Кино», продолжает наш эфир.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

никому, никому не отдавайте шанс воплощения именно вашей самой заветной мечты. Все ближе и ближе. 10 сентября, день третьего суперфинала в игре «Много денег». У нас уже есть два мега-счастливчика. Это Вера из Москвы и Евгений из Санкт-Петербурга. За Веру мы закрыли кредит на авто, а Женя получил от нас 1 000 000 рублей. Это были их мечты, и мы их воплотили. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вообще мечта может быть абсолютно любой. К примеру, один наш слушатель очень хочет отправиться в морской круиз, другая девушка — стать этакой бабой-ягой, как она написала, и жить в собственной избушке на берегу Волги. Да, есть и такие мечты, и она может стать реальностью, а может воплотиться и ваша. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру, на нем меняйте гудок своего мобильника на гимн авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все просто. Останется только дождаться суперфинала. Напомню, он уже скоро, 10 сентября. Регистрируйтесь. Желаю вам безоговорочной победы. И давайте на удачу послушаем следующую красивую песню. Меня зовут Денис Левашов. Приятной всем ночи. С причала.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: скоро, уже скоро ночь отпустит нас с вами и наступит еще одно, по-прежнему летнее утро. Готовимся к нему и делаем это на волне Авторадио вместе с отличными хитами. Только что с нами Полина Гагарина. Теперь приветствуем Диану Арбенину. Меня зовут Денис Левашов. Вам мое пожелание доброго здоровья.
1: Где-то есть.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.